конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2005. Расмус. Sail Away.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1984. Рэй Паркер-младший. «Ghostbusters».

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2002. Элвис Пресли и JXL. A Little Less Conversation.

0: 6 часов утра. Далее целый час только музыка на Радио 7.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shake

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2011. Келли Кларксон. «Stronger what doesn't kill you».

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Вторник и среда в погодном плане окажутся днями-близнецами практически в Москве и Московской области, потому что синоптики на сегодня-завтра спрогнозировали без осадков переменную облачность и днем до 18 градусов тепла. В четверг при этом еще немножко распогодится. Кроме отсутствия осадков, обещают плюс 20.
3: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
4: В Москве 7 часов утра. Первые утренние новости сейчас. В студии Денис Лизин. Поприветствуем.
2: Дима, приветствую. Это привет. Доброе утро всем. Давайте с бизнес-тематики начнем, потому что как раз для предпринимателей у нас в стране пришел очень позитивный анонс от финансового регулятора. Это Центробанк. Он намерен повысить максимальную сумму перевода между юридическими лицами, переводы B2B через СБП, систему быстрых платежей, с нынешней планки в 1 миллион рублей. Будет повышение. Кроме того, еще в Банке России сразу сообщили, анонсировали, что заодно работают, в принципе, над расширением использования СБП для трансграничных переводов и карт МИР за рубежом, то есть в том числе это и граждан, которые будут находиться за границей, коснется. И еще ЦБ анонсировал новые сценарии использования сервиса переводов от компании к компании, а также B2B-возврат в СБП. Вот эти все планы официально уже заявлены в проекте направления развития финансового рынка нашей страны на ближайшие несколько лет. С этого дня Таиланд вдвое сокращает срок безвизового режима для туристов. Было 60 дней, теперь 30 месяц. В ассоциации туроператоров по поводу вот этой инновации, которая уже действует, сообщили, что на практике, конечно, это не окажет какого-то серьезного влияния на наших граждан, поскольку большинство едут в Таиланд, это статистика, менее чем на 30 дней. Новые правила затронут туристов, которые, допустим, планировали находиться там несколько месяцев или даже уже взяли билеты на длительный срок, но теперь всем, кто въезжает в Таиланд, все равно при въезде ставят штамп на 30 дней максимум, независимо, кстати, от того, на сколько дней изначально был билет куплен. Сообщается, что россияне, при этом купившие, допустим, те же билеты на тайское направление на 45-60 дней и так далее, смогут продлить пребывание уже после нахождения в этой стране. То есть надо просто там на месте обратиться в иммиграционное бюро, где, как правило, можно получить дополнительный срок пребывания еще на месяц. И еще об одном сроке, который озвучили в Минтранспорта России, это о том, что аэротакси может появиться у нас в стране, то есть взлететь буквально через 2-3 года. Заявлено, что отечественные производители беспилотных такси в самое ближайшее время, вот такая пока формулировка от Минтранса есть, представит свои разработки в Росавиацию для сертификации. И далее их будут испытывать, чтобы, собственно, убедиться в главном – максимальной безопасности воздушного российского такси. На это, собственно, и уйдет еще года 2-3. То есть, ориентировочно, запуск аэротакси в России – это получается к 30-му году. Зато Минтранс уже до конца этого года определит города, и это объявлено, где запустит эксперимент по доставке грузов с помощью дронов. И законопроект о высокоавтоматизированном транспортных средствах с регулировкой такой доставки внесут в Госдуму вообще через несколько недель. Мало того, Россия и Китай анонсировали, уже готовится запуск трансграничных маршрутов для авиабеспилотников. Если по-простому, пилотный проект по ускоренной доставке товаров из КНР дронами к нам собираются запускать в Благовещенске.
4: То есть можно вообще с кровати теперь не вставать. Кнопку нажал, он к тебе в форточку залетел.
2: Именно, Дима. Я на самом деле от экспертов, ребят, однозначно слышал, однажды мы придем к тому, что дрон будет то, что называется, звонить нам в окно с доставкой. Мы просто открываем форточку, забираем.
5: Фантастика.
4: Ждем.
5: Да.

0: Добрым утром.
1: Ой,
0: это вторник, 15 сентября. И у нас с вами целое утро впереди на то, чтобы слушать замечательную музыку, играть. Наша новая игра «Чистый звук» в том числе впереди. Разумеется, тот самый мой саундтрек с вашими историями и вашей же музыкой. Ну и сегодня у нас гости с 10 до 11, директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова.
1: Да, мы ее очень ждем. Ну и вас ждем у нас в социальных сетях. Смотрите, о чем будем говорить сегодня. Тут недавно выходила новость, как в Турции мужчина, ну так по ошибке, вместе со спасателем несколько часов искал сам себя. И мы решили поговорить о находках, о неожиданных находках, причем самых полезных и нужных.

0: Queen, You Don't Fool Me на радио 7 на 7 холмах. 7.08 в российской столице. Ну и прямо сейчас новости, которые мы с вами могли проспать. Утро на 7
1: холмах. Но даже если проспали, теперь будете в курсе и будет что обсудить за чашкой чая на работе. Итак, Юр Борисов появится в режиссерском дебюте Сальмы Хайек. Ну, это если заголовком. Угу. Смотрите, ну, что можно сказать? Актер уверенно протаптывает дорожку голливудской мечте. И вот на самом-то деле не успел отгреметь премьера фильма «Искусственный», да, вот с Борисовым. А у Юры уже новые работы. На этот раз он вместе с Карой Делевинь снимется в фильме Сальмы Хайек «Арена». И для актрисы это, между прочим, режиссерский дебют. Подготовилась она к нему основательно. Она там собрала какую-то очень мощную съемочную команду. В числе продюсеров даже Анджелина Джоли. Ну, вот такой будет фильм.
0: Вот это имена, да?
1: Да. И поговаривают, что съемки уже начались и проходят в Мексике. Ну, а фильм расскажет запретную историю любви, героями которой, видимо, станут вот Юра и Кара. Я не знаю.
0: Поэтому он приезжал к Сальме на день рождения?
1: Ну, я так понимаю, что они уже прям дружны, раз вместе работают, то, конечно, уже отношения очень и очень близкие. Ждем первых кадров со съемок. Хотелось бы, конечно, на это посмотреть. Так, на что можно посмотреть и улыбнуться? Правда, всем нам, кроме хозяина машины, разлетается видеоролик по сети, где кошка угнала автомобиль. Никто не знает, как это случилось, но на кадрах видно, что машина едет в какой-то момент, ну, не на большой скорости, конечно, на минимальной, врезается в стену, стена ее останавливает, эту машину, и из открытого окна выбегает кот. Ну, и хозяин пытается кота пнуть, догнать, ничего не получается, смотрится забавно и смешно.
0: А еще говорят, у них лапки, да?
1: Ну, да, непонятно, какими лапками это все, собственно, было нажато. Том Холланд, ребята, все свершилось, стал самым кассовым актером в истории кино. Вот так это все звучит. Обошел он, кстати, прежнюю рекордсменку Зои Салдану. Суммарные сборы фильмов с его участием достигли 15,5 миллиардов долларов. И, кстати, в 30 лет Холланд стал самым молодым актером, когда-либо возглавлявшим этот рейтинг. 30 лет парню.
0: Это наш современник.
1: 30 лет
0: Давайте
1: парню.
0: Давайте так еще говорить.
1: Да. Ну и еще один видеоролик тоже разлетается в сети. В чем суть? Таксист, собственно, работает. Ребята садятся в машину. Они о чем-то там начинают разговаривать. И в какой-то момент ребята говорят: слушай, а мы едем в компьютерный клуб. Может быть, ты хочешь с нами? Он говорит: ребят, я не могу. Но у меня работа. Ну как же так? В конечном итоге они...
0: Поехал.
1: Да. Они ему закрыли ночную смену в 30 тысяч рублей и вместе играли в Counter-Strike.
0: О, братья, дайте обниму. Какая хорошая история. Вот это для финала. Нет, это не для финала, это запятая, потому что Света еще расскажет чуть позже, на что обратить внимание в сети и какие тренды будут набирать обороты.

0: Гаррет Гейтс и его Self-Control на Радио 7 на Семи Холмах. В столице 7 часов 15 минут. Друзья, посмотрим, какие дела нужно взять под контроль, чтобы пустить на самотек. В общем, астропрогноз.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. Сегодня вам придется выбирать между двумя одинаково привлекательными возможностями. Овны, львы и стрельцы, звезды советуют вам не пытаться получить все сразу. Один отказ освободит место для гораздо более интересного предложения.
0: Знаки земли. День может преподнести вам неожиданное подтверждение того, что вы умеете хранить чужие секреты. Тельцы, девы и козероги, чье-то доверие окажется для вас важнее любой выгоды.
2: Знаки воздуха могут обнаружить, что совершенно незнакомая область неожиданно вызывает у них профессиональный интерес. Астрофизикой будем заниматься, мы видим. Близнецы, весы и водолеи, не обязательно сразу бросать все старые дела и кидаться к новым. Пока достаточно понять, что эта дверь существует.
0: Знаки воды. Сегодня какая-то вещь начнет вас раздражать сильнее обычного. Вещь, не человек. Раки, скорпионы и рыбы, не списывайте это на плохой день. Возможно, дело не в предмете, а в связанном с ним обязательстве.
1: Утро на Семи Холмах.

0: Roxette и The Look на радио 7 на Семи Холмах. Дальше больше и еще больше отличной музыки. И буквально через пару минут с нами Бруно Марс и Дюран Дюран. Ну а там и первые комментарии по теме. 7:19 в Москве. С добрым утром.
1: Реклама.
2: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
5: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.

0: Обслуживающий группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Я планирую развитие компании, а грузовичков бизнес планирует мои маршруты. Я открываю новый филиал, а грузовичков бизнес организует офисный переезд. Я провожу время с семьей, а грузовичков бизнес развозит товары моим клиентам. Я занимаюсь своим делом, и грузовичков бизнес занимается моим делом. Грузовичков бизнес. Мы берем логистику на себя, чтобы вы могли заниматься главным. Оформите заказ по телефону 8 499 700 10 10.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Радио 7.

0: и Pet Shop Boys уже через пару минут. Половина восьмого в Москве, и это самое доброе утро на Семи холмах. Через мгновение главные столичные новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет, доброе утро, город. Вслед за Москвой в Подмосковье началась кампания по вакцинации против гриппа. Как сообщили по этому поводу в региональном Минздраве, сделать прививку в областных поликлиниках могут жители всех возрастных групп. Для детей вакцинацию проводят традиционно в школах и в детских садах, обязательно с согласия родителей. Кроме того, для взрослого населения, как в Москве, а теперь еще и по области, запускают мобильную вакцинацию в общественных местах. График таких выездов уже опубликован на сайтах медицинских организаций Подмосковья. Записаться на вакцинацию в поликлинике можно через чат-бот в мессенджере «Макс», через региональный портал госуслуг «Здоровье» и еще в мобильном приложении «Добродел здоровья». 6 километров ЖД-путей обновят на участке Люберцы-1-Быково казанского направления, и это отразится на расписании электричек. Сообщается, что у некоторых поездов меняют время отправления и прибытия, количество остановок, укорачивают маршруты, ряд электричек временно выводят из расписания. В частности, паузы в расписании будут теперь по будням до пятницы на этой неделе, и также всю следующую рабочую неделю и еще потом с 28 по 30 сентября. Это все преимущественно будет по ночам, время с 11:30 до 6:30 утра. И в этот как раз период железнодорожники на участке Люберцы-1-Быково казанского направления Московской железной дороги будут проводить полный цикл ремонтных работ. В столице стартовал прием заявок на участие в новом, 9-м по счете сезоне проекта «Музыка в метро». Это концерты на станциях подземки, МЦД и МЦК. При этом 9-й как раз сезон запустит новое направление «Опера в метро». То есть участниками впервые смогут стать исполнители оперных произведений. Заявки от всех желающих принимают до 14 октября. Для этого надо заполнить анкету на сайте проекта, добавить туда ссылку на видеозапись своего исполнения. Желающие при этом пройти отбор по направлению «Опера в метро» должны это в заявке указать. В мэрии в целом напомнили, что всего в проекте «Музыка в метро» уже поучаствовали 475 артистов. А теперь к ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, главные заторы в городе сейчас – это Ярославское, Ленинградское шоссе, также местами энтузиастов и Волгоградский. При этом гораздо сложнее обстановка с трафиком за пределами МКАД. Из области сейчас битком все подъезды с Востока, Новая Рига, Можайская и те же самые Ярославское и Ленинградское направления за Московской кольцевой к столице.
2: Радио 7.

0: Pet Shop Boys и Always On My Mind на радио 7 на Семи Холмах. 7.36 в столице, друзья. Время первых комментариев по теме и интересных находок.
1: Я тут периодически разговариваю с искусственным интеллектом, ну, есть у меня такое вот увлечение, и спросила его, где люди чаще всего находят, ну, какие-нибудь вещи, да, странные или обычные. Так вот, есть прям даже список, вот, чтобы вы понимали. Дома и в подвалах, там старинные монеты, капсулы времени из прошлого, тайники в стене периодически люди находят, или забытые вещи прежних хозяев. Еще на природе и на пляжах, ну, тут все понятно, периодически мы даже видим людей, которые ходят с металлоискателями, что-нибудь полезное и ценное себе ищут. В городских коммуникациях, вот это было неожиданно, коммунальные службы, вот, да, действительно, что-то периодически находят. Ну и, собственно, в огородах на участках тоже лидирует в этом списке. Надо поискать. Надо что-то полезное обязательно поискать. Так, хорошо, читаем.
0: Давайте начнем с комментариев и вот прям предсказуемо, но хорошо написанным. Алексей пишет. Вот долго думал, но решил, что самой ценной находкой для меня оказалась все-таки моя жена. Мы уже столько лет вместе, пишет. Вот никак нарадоваться не могу. Потом постскриптум. Ну, бесит порой, но это можно не зачитывать. Да.
1: Поздно.
0: Ладно, ну, хорошее сообщение, Алексей, спасибо.
1: Да, хорошо. Дмитрий пишет, приехал на работу и внезапно, ну, нашел, да, обнаружил осмысленный взгляд и понимание рабочей ситуации у сотрудников. Вау!
0: Какая
1: не прошло
0: редкость.
1: И года!
0: Ставьте галочку, этот день надо запомнить.
1: Да-да-да.
0: Анна ВКонтакте пишет и прикрепляет фотографии, а там просто, ну, святой котец. Замечательный кот. Пишет, молод и прекрасен. Привет нам летит всем из Иркутска. И пишет, это моя ценнейшая находка, это мой кот. Пошла выносить мусор и увидела, собственно, там пищащее маленькое беззащитное существо. Забрала его домой, сразу же не раздумывая. Назвала Буч, как бездомного кота из мультфильма «Том и Джерри». Теперь молодому человеку 6 лет, и каждый вечер он нас встречает с работы, сидя на балконе. А кот действительно шикарный, прям можете зайти посмотреть
1: фотографии. Я сейчас посмотрю, да, обязательно. Я, кстати, еще спрашивала, собственно, в сети, а что чаще всего находят люди? Есть вот прям действительно список. Смотрите, на последнем месте, ну, из четырех списка. Ключи от квартир, машин, ну, находят периодически. Зонтики и шапки, это в зимние периоды, ну, чаще всего забывают многие, а кто-то их находит. Банковские карты и водительские удостоверения. Ну, и на первом месте смартфоны и даже зарядные устройства.
0: Зарядное устройство – вещь полезная. Есть еще такая байка, якобы ты можешь зайти в любой отель и сказать, что я у вас тут останавливался и забыл забрать зарядное, и вам достанут из-под стойки коробку. Целую коробку забытых зарядок, можете выбрать себе любую.
1: Любую, да?
0: Байка или нет, кстати, напишите, да, сотрудники отелей. Вы
1: интересно.
0: Просто, это действительно в сети давно ходит. Главное, друзья, в сети чего не было еще, ваших комментариев по

теме. Рассказывайте, что такого удивительного вы находили. Автору лучшего комментария. Через 2 часа уже будем вручать приз. Внимание, через 2 часа у нас сегодня гости с 10 до 11 утра. Юлия Петрова, директор музея русского импрессионизма.

0: Эд Ширан и его Азизам на радио 7 на семи холмах. 7:45 в столице, друзья. Время путешествий во времени в интернете. Утро на семи холмах. Давайте посмотрим, что интересного обсуждали в сети в этот день, 15 сентября 2016 года. Вдруг были какие-то тренды, которые сохранились, а может быть, наоборот, что-то взлетело, погасло, и мы тоже восхищались 10 лет назад и забыли на следующий день. Как сейчас это часто бывает. Очень полезное исследование опубликовали американские медики. Они опровергли тот самый миф о пользе для сердца умеренного употребления алкоголя. Знаете, как говорят, мол, там, у меня полбокальчика вина на ночь, и с утра у меня сердце прямо такое прочное.
1: Ну, полезно,
0: бьется,
1: да, да, да.
0: Бьется в унисон с природой, и вот так. В общем, 10 грамм алкоголя, ну, чистого, разумеется, то есть можете там умножать чистого, ну, 96,7, я не знаю, не помню точные процентовки. В общем, если вы употребляете вот эти самые 10 миллиграмм чистого спирта в сутки, на 5% возрастет риск развития фибрилляции предсердия, а это смертельная такая опасность, знаете. Да? Это не я сказал, американские медики, извините.
1: Слушай, а они когда проводят эти исследования, они что, людей опаивают? Ну, мне интересно.
0: Ну, нет, мыши умирают. Ну, да.
1: Доброе утро.
0: Здрасте.
1: Да.
0: Нет, ну, это мыши лабораторные. Это, значит, когда у вас в мышеловку попала мышка на даче, это нормально. А когда она ради науки говорит, ладно, наливай. То есть это ненормально. В общем, а если вы еще 10 граммов добавляете, начинает утолщаться сердечная стенка, что тоже, в общем-то, ничего хорошего.
1: Нехорошо, да.
0: Как сказали, в общем, американские медики, как ни крути, алкоголь вреден. Точка. Все, здесь нет больше никаких, там, знаете, вилок. Да, я могу себе перед сном позволить 50 грамм. Нет, этого нет. Ну и вот классное исследование. В общем, провели анализ соцсетей знаменитостей того времени, да? 2016 года. И знаете, кто был самым популярным человеком в соцсетях в 2016? Кто?
1: Тейлор Свифт.
0: Нет. Вторая попытка.
1: Леди Гага.
0: Нет. И...
1: Да ну. Дэвид Бекхэм. Не знаю.
0: Ну, было рядом. Криштиану Роналду.
1: Да ладно.
0: Да, и он по-прежнему знаменитый, популярен. И тогда на него в соцсетях в общей сложности было подписано около 240 миллионов человек. Самой популярной женщиной стала как раз-таки Тейлор Свифт. Опять же, да, ты угадала. Затем Кэти Перри.
1: Неожиданно.
0: Селена Гомес и Риана. То есть, понимаете, да, эти люди до сих пор, что называется, на плаву, они до сих пор в топах, они до сих пор раздают интервью, собирают подписчиков и прочее. Но, как ни странно, из двадцатки популярных человек именно 13 были связаны с музыкальной индустрией. Mm-hmm. То есть больше половины. Если ваша дочь или сын говорит, папа, там, мама, купи мне укулеле, не сопротивляйтесь, покупайте. А что произойдет сегодня интересного, о чем будет, опять же, интересно рассказать через 10 лет, мы пока не знаем. Но, опять же, знаем, что про Криштиану Роналду сообщим, мол, вот, по-прежнему он в топе. А куда деваться, легенда?

0: Шикарный дуэт. Джош Майкл и Мэри Джей Блайт, Шейх Эс на Радио 7 на Семи Холмах. Через 20 минут шикарная новая игра, которая называется «Чистый звук». Друзья, приглашаем вас сыграть. Заходите на сайт radio7.ru, оставляйте свои заявки, кликнув на конверт в правом верхнем углу экрана. А приз сегодня – два приглашения в Государственный Кремлевский дворец на большой концерт «Перукуа» с симфоническим оркестром. Звучит тоже шикарно, ну и смотреться будет тоже чудесно. По огромному секрету скажем, «Перукуа» скоро будет гостей нашей студии. Ну, вы этого не слышали, все. Это так, ну, знаете, просто сказали. В общем, radio7.ru, заявку оставили, через 20 минут играем.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Алло, ну, как там с бизнесом?
8: Что? Вы кому звоните?
7: Твоему бизнесу звоню.
8: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизировано.

Мощный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Автобанк» 0+.
1: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте geely-motors.com.
2: Утро на семи холмах.
3: Радио 7.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
3: Всем доброе утро. Вторник и среда в погодном плане окажутся днями-близнецами практически в Москве и Московской области, потому что синоптики на сегодня-завтра спрогнозировали без осадков переменную облачность и днем до 18 градусов тепла. В четверг при этом еще немножко распогодится. Кроме отсутствия осадков, обещают плюс 20.
4: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Инкроябль.
5: В Москве 8 часов утра. Пора, друзья, пора встречать Дениса Лизина, он нам новости принес. Доброе утро.
3: Да, Дима, привет, Света, привет, доброе утро всем. Будем в курсе, что посягательства на учителей у нас в стране могут скоро приравнять к нападению на полицейских. В Госдуму в том числе внесли уже законопроект на эту тему об ужесточении уголовной ответственности за посягательства на преподавателей со стороны учеников и их родителей. Конец цитаты. Юристы, комментируя этот законопроект, на самом деле уточняют важное. Учителя в нынешних условиях по факту находятся в уязвимой позиции, потому что имеют очень много требований, обязанностей и недостаточную правовую защиту. В юридической практике, вот если совсем говорить о каких-то случаях, были ситуации, когда конфликты доходили до физического насилия в отношении учителей, и при этом, что любопытно, руководство школ обычно в таких ситуациях оказывает давление на самих педагогов, чтобы они не обращались с заявлением в полицию. Это, как в народе называется, не марать честь школы. Автомобили «Волга» начали собирать в Нижнем Новгороде официально по полному циклу. То есть это сварка кузова, окраска, сборка. Ранее там собирали, напомню, модели Volkswagen и Skoda. И, как сообщили на Нижегородском автозаводе, вот те же самые роботизированные сварочные, окрасочные комплексы теперь обеспечивают высокое качество иной выпускаемой автопродукции. Сварку большинства узлов и деталей машин действительно выполняют буквально роботы. Весь при этом производственный процесс контролирует интеллектуальная управляющая система нейросеть ИИ. Сейчас модельный ряд возрожденного у нас бренда состоит из трех автомобилей. Это кроссовер Volga K40, тут ценник от 2 700 000, седан Volga C50, там цена от 2 900 000, и флагманский паркетник Volga K50. Там стоимость от 4 миллионов рублей. Ну, а это, в свою очередь, напомню, перелицованные Geely Atlas, Geely Preface и Geely Manjaro, соответственно. И еще в продолжении автотематики вот такая будет новость от Министерства транспорта. Тут без каких-либо шуток Минтранс допустил появление пухососов на улицах российских городов. Да, шутка летняя возвращается осенью. Министерство транспорта объявило, что готово принять все необходимые регуляторные решения, если такие устройства действительно понадобится службам коммунальным по регионам. Цитата дня от министра транспорта России лично. «Если пухососы будут нужны нашим коммунальщикам, мы обеспечим нормативное сопровождение и нужное решение. Точка». И теперь получается слово за департаментами ЖКХ российских городов. Если эти пухососы действительно им нужны, то Минтранс сделает все необходимое для запуска их производства. А ведь речь, напомню, идет о дивном летнем креативе, который был в июне в Рунете, когда там стал вирусным видеоролик, созданный при этом с помощью нейросетей и 3D-графики, где некие компактные синие самоходные роботы собирали тополиный пух на улицах Москвы, и на борту каждого такого робота была надпись «Это пухосос». Шутка не просто зашла. Хотя, еще раз, реальной промышленной разработкой эта техника не является. Ее готовы в России запускать в производство. Мало того, в Роспатент, к слову, уже даже поступила заявка на регистрацию словесного товарного знака «Пухосос».
5: Как? Да, звучит монументально, а можно просто пух смывать. Да, машинами поливальными.
6: Ну, это примитивно.
5: Это не интересно, это не креатив, это не 26-й год, нет.

0: С добрым утром, друзья!
1: С добрым!
0: Это вторник, 15 сентября 2026 года, и это «Утро на семи холмах» с замечательной музыкой, нашей новой игрой, которая называется «Чистый звук». Да, она в эфире уже через несколько минут, и вы можете оставить заявки прямо сейчас и выиграть билеты на концерт. Ну и, конечно, тема.
1: Да, мы призываем вас всячески находить нас в социальных сетях. Это сделать предельно просто. Выбивайте «Радио 7», вот они мы, и ждем вас. И сегодня спрашиваем, а бывали ли в вашей жизни какие-то неожиданные и желательно полезные в конечном итоге находки.

0: 21 Republic, Apologize на радио 77 холмах. Друзья, нам пора отправиться в соцсети за вашими комментариями, за вашими находками. Вот что мы там найдем, сейчас расскажем.
1: Юля пишет: «Доброе утро, 5000 рублей найти в зимней курточке – это как выиграть в лотерею. Вот это самая приятная находка». Кстати, всем желаем. Скоро же мы будем менять, да, одежду по сезону. Вот чтобы в каждой курточке, да, по бумажечке.
0: В каждом карманчике,
1: ну,
0: тогда
1: конечно.
0: Успеть, чтобы суффиксов было много, да, и истории.
1: Обязательно, обожаем суффиксы. Ну, люблю. Так, давайте почитаем потрясающую историю от Ольги. И это уже про находку, знаете, ну, без спойлеров. «Доброе утро. Я неожиданно нашла на Радио 7 друзей. С одной девочкой, фанаткой вашего радио. Мы познакомились лет 7 назад в комментариях в ВК. Когда посещаем Питер, обязательно встречаемся. В последний раз виделись, когда с дочкой посещали Эрмитаж. Посидели в уютном итальянском ресторанчике». Суффикс любимый. «Покидали в Чижика копеечки. Дочка сказала, что если бы не Алиса, то это был бы самый скучный день в северной столице. Эрмитаж моя кукла не оценила. Сказала, что больше всего ей там понравилась табличка с надписью «Выход». Алисончик, привет тебе с нашей любимой волны. Ну, а еще здесь объявилась группа бурундучков, близких к них по духу и настроению Радио 7, место встречи интересных, позитивных, обремененных интеллектом людей».
0: Вот это «обремененный интеллектом», конечно, хорошее словосочетание. Спасибо. Мужчины очень часто пишут, кстати, что вот так рады, что нашли свою вторую половину. Вот, например, Виктор из Смоленска просто хотел бы привет передать жене Татьяне. Пишет: «Вот мое сокровище, вот главная находка в жизни».
1: Нашел,
0: если она рядом,
1: да.
0: Виктор из

0: сама заставила
1: моргните.
0: Вас написать это. Вообще мужчины молодцы, да? Вот прям взяли, вот, вот про жену. Не, ничего материального в этом нет. Хотя, как сказать, материальное — это то, что можно пощупать, а жену можно пощупать.
1: Да. Андрей пишет. Был давно, но в связи с темой вспомнилось. Живем в своем доме, есть немного земли. Вот однажды летним днем после поездки за березовыми ветками на веники для бани сидим и общаемся, собственно, вяжем эти веники. А жена моя в огороде решила что-то подрыхлить, перекопать. Ну и через некоторое время после начала земляных работ подходит с желтым металлическим мужским браслетом с характерной вмятиной от лопаты. Ну или тяпки там, уж не знаю, не помню. Почистили, помыли, а на браслете проба клеймо золото.
0: Да ладно?
1: Да, да, да. Ну, видимо, птицы несли, вес, собственно, блестяшки не оценили и выронили.
0: Вот это шикарная история.
1: Да.
0: Это же можно сдать, это же можно разбогатеть. Все, пусть все птички к нам в огород летят. Вот с таким добром. Друзья, мы к вам с игрой «Чистый звук» играем через пару минут уже. Radio7.ru, заявки оставляйте здесь. Ну а в наших соцсетях скорее напишите, что интересного вы находили в этой жизни.

0: И Type, и Calling Your Name на Радио 7 на Семи Холмах. Чье имя мы сейчас назовем? С кем играем в нашу новую игру «Чистый звук»? Сейчас познакомим вас.
1: «Чистый звук» на Радио 7.
0: Давайте, да, встретим Ирину. Ирину из Москвы. Здравствуйте, с добрым утром.
2: Всем доброе утро.
3: Доброе утро. Ирина, ну смотрите, мы вашу заявку нашли. Она оказалась, да, 7-й у нас в списке тех заявок, которые прилетали на игру. Но по теме все-таки спросим. Расскажите, пожалуйста, о

0: Вот находили ли в своей жизни что-то такое интересное, неожиданное, ну и, может быть, даже полезное?
1: Недавно, буквально перед днем рождения, нашла на улице броску Ив Сен Лоран. Решила не проходить мимо и поднять.
2: Ничего себе!
0: Где-то страдает одна женщина без брошки теперь. Вот в этом всегда есть, конечно, вот такая, такой дуализм, да, ощущение от находок. Ну ладно, ладно, хорошо. Никогда ничего такого не находила. Вот сижу и думаю, почему так в жизни?
3: Ну, а вот попроси Пастерина поделиться с тобой брошкой Ив Сен Лоран.
0: Дайте поносить, да, и серию. А ладно, смотрите же, а в студенчестве действительно же, ну, менялись подружками и одеждой, и брошами, когда на свидание собирались. Было дело.
3: Ой, начали девочки ностальгировать, девочки. Давайте лучше поиграем. Ирина, это наша новая игра, называется «На чистый звук». Здесь, знаете, такая история, проиграть практически невозможно, но здесь можно показать свою музыкальную эрудицию. Сейчас мы послушаем инструментальный отрывок одной очень известной песни, прям вот известной в мире, и затем дадим вам два факта об этой песне. Вам нужно будет сказать, какой из этих фактов правдив, а вот какой нет. Если вы даже не угадаете сразу, да, какой из фактов правдив или нет, у вас есть всегда дополнительная помощь. Вы можете сказать, что это за песня в итоге, и достаточно будет этого для победы. То есть это такой, знаете, вспомогательный бонус будет для вас. Все понятно?
1: Поняла, да.
3: Ну,
1: спасибо,
3: и так,
1: жду.
3: Ждете, дождались. Для Ирины
1: очень.
3: Фрагмент. Поехали. Очень узнаваемо, конечно,
0: ну, конечно.
3: Да. Здесь будут еще вопросы. Итак, Ирина, да, вы послушали фрагмент, и у нас для вас два факта об этой песне.
0: Итак, факт номер один. Песню написал Принц. Сначала спел ее сам, но ему, ну, не понравилось. Не слишком мощно и звучно. И он подарил песню, собственно, этой певице. А потом очень пожалел, когда песня стала невероятно популярной. Она стала. Ну, или факт номер два. Это был первый случай, когда женщина одновременно лидировала в двух основных американских хит-парадах. Хит-парад альбомов и синглов. Сингл лидировал 2 недели на первом месте и пробыл 18 недель в чарте.
3: Что из этих фактов правда, а что вымысел?
1: Ну, похоже, первая правда.
3: А, то есть вы считаете, что первая правда, и мы вам тогда прямо говорим, это неправильный ответ, дорогая Ирина.
1: Ну, конечно, второе правда.
3: Но теперь, смотрите.
0: Находчивая.
3: Да, вы не угадали. Второй, получается, правда. Это действительно первый случай, когда женщина лидировала и в хит-параде синглов, и в хит-параде альбомов. Но для победы вам теперь достаточно просто сказать, что это за песня и кто ее поет.
1: У меня 2 варианта, уважаемые ведущие. Кажется, что это или Тина Тернер, или Витни Хьюстон. Вот путаюсь пока в показаниях.
3: Давайте, опять же, выбирайте вы. Ирина. Так, Тина Тернер.
1: Это не из фильма случайно, такого интересного с Кевином Костнером.
3: Вы можете назвать певицу? Просто скажите имя.
1: Ну, пусть будет Тина Тернер.
0: Не плачь, Дим. Катина, не расстраивайся.
1: Ладно, Витни Хьюстон. Все, Витни Хьюстон. Я по вторым вариантам.

0: просто... Терпеть могу.
1: Все, поздравляю вас, Ирина. Но все-таки это победа. Знаете почему? Ну вот почему, да, засчитаем. Объясню. На моей памяти женщина впервые ошибается два раза подряд.
0: Ну это же прекрасно, что вы даете такой шанс.
1: Ну плюс игра новая. В дальнейшем, друзья, послаблений таких не будет. Призы.
2: Да, мы вас поздравляем, Ирин, вы заслуженно. Получаете два приглашения на большой концерт Перукуа с симфоническим оркестром. Голос самой женственности, голос, пробуждающий жизнь, и музыка, проникающая глубже слов. Новое шоу Перукуа «Встреча с тобой» состоится 23 сентября в Государственном Кремлевском дворце. Не ошибитесь там с дверью.
1: Ирин, большое спасибо. Порадовали. До встречи в Кремле. Счастливо. Спасибо. Ну, конечно, настроение. Мы ради этого здесь и собрались.
3: «Чистый звук» на Радио 7.

0: Дизайлис на Радио 7 на Семи Холмах. Ну и наш вояж сквозь доброе утро продолжается. И впереди прекрасная музыка. Ну, например, совсем скоро с нами Мика и его Рейн. А еще Владимир Пахомов и его рубрика «Говорим правильно». 8:21 в столице.
1: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса. Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Уважаемые пассажиры, это последнее приглашение к посадке.
3: Ваше лето готово к продолжению. В Рассельхайме вас ждут теплое море, километры пляжей, горы и премиальные отели по доступным ценам. Я Александр Маградзе. Этой осенью рекомендую Рассельхайму. Продлите лето вместе с Русским экспрессом.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
7: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
8: Остановись. Выдохни. Услышь себя. Белькорпа. Премиальная студия эстетики тела у метро «Динамо». Авторские ритуалы. Душ Арко. Современные аппараты для глубокого расслабления и видимого результата. Белькорпа.ру.
9: Речной круиз осенью с водоход – это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Выбирайте круиз на водоход.ком.
10: ООО «Водоход». ОГРН 104-779-609-4697. Москва. 0+.
11: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
12: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.

0: Мика и его Рейн на радио 7 на Семи Холмах. Ну, надеемся, сегодня без дождей. Надеемся, будет то самое бабье лето. Ну, а наша музыкальная осень продолжается. И вот с какими хитами. Алфавиль очень скоро с нами. Гимн простой жизни и оптимизму от ЗАЗ. И уже через пару минут Белинда Карлайл. В 8 часов 28 минут в столице. Это самое доброе утро на Семи Холмах. Главные новости столицы прямо сейчас с Денисом Лизиным.
1: Всем привет, доброе утро, город. Еще 700 вагонов новейшей серии «Москва-2026» получит столичное метро в этом и в следующем году. На самом деле очень большая цифра в целом, потому что за последние 10 лет подземка Москвы получила 5000 новых вагонов. Их прежде всего выводили на Филевскую, Кольцевую, Калужско-Рижскую, Таганско-Краснопресненскую ветки, ну и полностью новейшими поездами. В принципе, укомплектовали уже БКЛ, Некрасовскую и Троицкую линии. В ближайшее время, сообщают в мэрии, 12 составов серии «Москва-2026» выйдут на недавно открытую Рублево-Архангельскую ветку. Кроме топ-менеджеров, самыми высокооплачиваемыми специалистами в городе этим летом были врачи. Если не рассматривать, сообщили социологи, предложения для руководителей, вакансиями с суммами-лидерами в столице оказались врач-акушер-гинеколог и врач-стоматолог-хирург. По этим вакансиям работодатели предлагали летом максимальную зарплату в 350 тысяч рублей. Среди при этом сфер занятости в целом по зарплатам в Москве в лидерах транспортное машиностроение, ремонт, отделка помещений и еще строительство промышленных и инфраструктурных объектов. Постоянную экспозицию музея транспорта

0: Москвы открыли в историческом здании гаража Константина Мельникова на Новой Рязанской улице. До этого, напомню, более 50 оригинальных образцов техники. Автобус, трамвай, троллейбус, электробус, спецтехника, грузовики и легковушки, гужевой транспорт, а еще более 220 макетов ретро-техники и более 500 транспортных артефактов находились в самых разных помещениях по городу. Теперь все это находится в Музее транспорта Москвы, в одном помещении гараж Мельникова, в два этажа на улице Новорязанская. А теперь к ситуации на автодорогах.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
0: По данным сервиса Яндекс.Карты, как из-за города Королёв стартует затор на Ярославском, так и упирается в третье кольцо в Москве. Примерно то же самое на Ленинградском направлении. Там сложный трафик начинается еще в районе Сходни, заканчивается у Войковской. И ключевые заторы еще в антилидерах на 8.30 это МКАД, юг, юго-запад и северо-запад во внешней стороне.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Радио 7.

0: ЗАЗ приглашает всех в свою реальность. Мы приглашаем вас в наши соцсети рассказать, что же такого интересного вы находили в своей жизни. Ну, это может быть что-то вещественное, может быть невещественное, может, вы наконец-то нашли себя. Поделитесь, как это делается. Нам очень интересно. Автору лучшего комментария через час вручим очень приятный приз.
1: Ну, а мы в свое время нашли золото русского языка. Да, Владимира Пахомова. Встречаем.
2: Говорим правильно. На радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте. И вопрос от Тимура из Стерлитамака. Может показаться странным, вот волнует его такой вопрос, но поясните, сарделька и сардина – однокоренные слова?
3: Ну, исторически сарделька и сардина – это одно и то же.
4: Так то рыба, а то колбаса.
3: Да, но сарделька раньше была рыбой.
1: Так.
3: Слово это происходит от названия острова Сардиния, где эту рыбу впервые начали добывать в промышленных масштабах, а остров назван по племени, которое там когда-то жило. Поэтому сардина или с другим уменьшительным суффиксом сарделла, сарделька – это рыба. И, в общем, еще в первой половине 20 века слово «сарделька» употреблялось со значением «рыба». Как это слово стало называть такую маленькую толстую сосиску, ну, в общем, загадка. А лингвистам ничего не остается, кроме как предположить, что по некоторому внешнему сходству, ну, такой вот маленькой рыбки и маленькой колбаски-сосиски, произошел такой удивительный перенос значения. Говорят же, лучшая рыба – это колбаса, да? Вот в случае с сарделькой это абсолютно так. Так и случилось с этой рыбой.
1: Ждем, друзья, ваши лучшие вопросы на сайте Радио 7. Адресуйте их Владимиру Пахомову, оставляйте через форму конверта в правом верхнем углу.
2: Говорим правильно

0: Sounds Like a Melody. Это Алфавиль на радио 7 на Семи Холмах. 8:45 в столице, друзья. Самое время кого-то с чем-то поздравить.
1: Утро на Семи Холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Будем поздравлять сегодня одного прекрасного актера и красивого мужчину. Но пойдем по пути вот такому интересному, как всегда, буду перечислять
0: угадывать.
3: Фильмы. Да, будем угадывать, кто же это такой. И вот мне самой даже любопытно, на каком фильме вы поймете, о ком речь. Итак, в его копилке «Стюарт. Прошлая жизнь», в его копилке фильм «Бронсон», «Рок-н-ролльщик», «Начало», «Воин». Пока нет вариантов. Нет? Никак? «Легенда». «Самый пьяный округ в мире».
0: Я не знаю, что сказать.
3: «Темный рыцарь. Возрождение легенды». Нет.
0: Так.
3: Ладно. Ну, дальше, если буду говорить, будет все понятно. Хорошо. «Дюнкерк», «Безумный Макс. Дорога ярости» и «Веном».
0: Ну, нет.
3: Ну, да. Ну,
0: Том Харди.
3: Ну, конечно. Есть, да, у Тома Харди сегодня день рождения. Давайте расскажу несколько интересных фактов о нем. Мужчина, правда, красивый. Ну, по крайней мере, мы со слушательницами Радио 7 как-то в чате выяснили, что он у нас входит в топ-5. Да, все, на месте находится. Итак, он, оказывается, в 19 лет, еще до серьезного погружения в актерское ремесло, выиграл британский телевизионный конкурс красоты в утреннем шоу. Представляете? У него есть титул, да, вот он выиграл конкурс красоты. Вообще, молодец. Том учился в лондонском драматическом центре в одном потоке с будущей звездой «Людей Икс». Вот такая есть история. Ради съемок в культовом военном сериале Стивена Спилберга и Тома Хэнкса «Братья по оружию» Харди бросил учебу в драматическом колледже. Вот просто
0: сказал, уже зачем?
3: Не буду, зачем, действительно. А еще актер признается к огромной привязанности к собакам. Очень любит собак, вот прям всем сердцем. Решила я посмотреть, какую же музыку слушает Том Харди. И в старых интервью, и вообще с фанатами, актер признавался, что его музыкальный вкус очень разнообразен. И он действительно очень разнообразен, потому что тут тебе и хип-хоп, и рэп там тоже имеется, и классическая музыка, и опера. Но вот если поближе к нам, то он называл иногда и Джастина Тимберлейка,
0: так,
3: и Бейонсе,
0: так.
3: Но любимчиками указывал Red Hot Chili Peppers.
0: И кто мы такие, чтобы отказать ему в возможности, секунд 15 послушать любимую группу?
4: Скорее

0: Где-то танцует Том Харди.
1: Я бы на это посмотрела. И на день рождения бы сходила. Том, вы пригласите, если что.
0: И опять же, если вам нужен какой-то от нас подарок, ну, обращайтесь как-то через сотрудников своих, выходите на нас. Мы с удовольствием что-нибудь с символикой и логотипами Радио 7 для вас придумаем. Можем даже там, не знаю, подписать вам открытку какую-то. Том, мы вас любим. С днем рождения вас. Друзья, если у кого-то из вас сегодня день рождения, мы, конечно, всей страной присоединяемся. Всего вам наилучшего.

0: Мадонна и Love Profusion на Радио 7 на Семи Холмах. А у вас есть история про эту песню? Какую-то роль она сыграла в вашей жизни? Может быть, про другую песню, которую вы слышите на Радио 7? Расскажите ее нам на сайте radio7.ru, и ваша история, и та самая песня прозвучит в рубрике «Игре мой саундтрек». Ну вот, например, через 20 минут очередная история и очередной суперхит. Дождитесь обязательно, причем автору истории очень приятный подарок. 8.51 в столице. С добрым утром.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Куда срочно перенести рабочие чаты?
8: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
9: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
10: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
11: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
12: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
14: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом!

0: на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru/12+.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Утро на семи холмах.
2: Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Вторник и среда в погодном плане окажутся днями-близнецами практически в Москве и Московской области, потому что синоптики на сегодня-завтра спрогнозировали без осадков переменную облачность и днем до 18 градусов тепла. В четверг при этом еще немножко распогодится. Кроме отсутствия осадков, обещают плюс 20.
3: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
4: В Москве.

0: 9 часов утра. С нами Денис Лизин, значит, будут новости. Доброе утро.
1: Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Антимонопольная служба нашей страны начинает проверку цен на 13 популярных и известных у нас в стране лекарств. Тут сообщается, что в этот список, в том числе, допустим, вошли, ну, действительно, всем известные. Лизабакт, Септалет Тотал, обезболивающее Пенталгинео и еще средство от кашля Ренгалин. Речь вообще идет, что важно, о востребованных в народе препаратах, которые при этом не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. Именно поэтому, собственно, государство тут напрямую не регулирует их стоимость. И вот сообщается, что антимонопольная служба потребовала от фармкомпаний, которые выпускают сии препараты, дать сведения об объемах продаж 13 лекарств и информацию о формировании цен на них. Эксперты поясняют, что само по себе это событие еще не означает, что цены в итоге признают завышенными или даже в итоге снизят их по аптекам, но если антимонопольщики обнаружат признаки нарушения антимонопольного законодательства, то, естественно, будут принимать меры. В России со следующей весны. Давайте туда в перспективу заглянем. Разрешат свободную продажу сертифицированных гражданских фильтрующих противогазов, в том числе детских. Вообще новости очень интересные, потому что, как сообщили в МЧС, до сих пор на практике эти средства индивидуальной защиты органов дыхания входят у нас в перечень продукции, запрещенной к свободной реализации. То есть их не должно быть в продаже. И их исключение из этого списка, что произойдет впервые, позволит тогда любому гражданину купить противогазы буквально в магазине. Это первый важный момент. И во-вторых, до сих пор у нас в стране не было утвержденных требований к средствам индивидуальной защиты органов дыхания гражданского назначения. То есть из-за этого в продаже есть, получается, низкокачественная продукция и контрафакт. Теперь же с весны, со следующей, качество противогазов по стране впервые будет контролировать государство. По идее, транспортное сообщение не только у нас, в любой стране должно государство контролировать, чтобы все работало как часы. А вот там, где государство это делает, то, что называется не ахти, возникают вот такие новости из нашей непостоянной рубрики «В добрый путь». Есть страна Германия, и там на юго-востоке есть Шварцвальдская железная дорога. Работал на ней, будем считать, до вчерашнего дня. Один диспетчер, который дежурил в сигнальной будке вот прямо уже до путей. И вдруг человек внезапно перестал выходить на связь с главным постом. В центре управления, естественно, тут же дают сигнал и в полицию, и в скорую, и в спецслужбы. Предполагают, что произошло какое-то ЧП, коллеги как минимум требуется новость. Как же они оказались правы, только не угадали с причиной происшествия. Когда полицейские с врачами и спецы приехали на место, обнаружили запертые двери диспетчерской уже до путей. ЖД-работника, который лежал в помещении без сознания на полу. И вот когда полиция начала дверь выламывать, этот немецкий железнодорожник очнулся. А дальше суть новости. Германия, железная дорога, 2026 год, сентябрь. В усмерть пьяный диспетчер буквально на рабочем месте, среди бела дня. Движение поездов эта немецкая железная дорога смогла восстановить только через полтора часа.
0: Человек готовится к Октоберфесту. Чего вы хотите от него? Но при этом, наверное, знаете, главный тест в Германии на опьянение, это нужно произнести «Шварцвальдская железная дорога».

0: Друзья, с добрым утром!
1: С добрым!
0: Впереди много прекрасной музыки, впереди рубрика «Мой саундтрек». Это я вам программу на ближайший час рассказываю. И в этом же часе, внимание, мы подведем итоги и расскажем, кто заберет приз за лучший комментарий, потому что уже с 10 до 11 часов мы ожидаем нашу умную, интересную и, главное, высокоинтеллектуальную, и как еще сказать слово, высокоискусную? Нет, высокоискусственное не то прилагательное.
1: Ты про что сейчас? Про игру?
0: Про Юлю Петрову. Я говорю сейчас про нашу гостью, которая с 10 до 11 будет у нас в гостях, а это директор музея столичного.
1: Умница, красавица.
0: Да, великолепная. Ждем, ждем, обязательно дождемся. Ну, а пока мы в новом часе.
1: Да, ну и вас тоже ждем в наших социальных сетях. Сегодня обсуждаем находки. Что вы когда-либо находили важного, полезного, нужного или, может быть, не очень нужного, а может, вы никогда ничего не находили, и об этом тоже можно рассказать.

0: Джо Кокер, его «Summer in the City» на Радио 7 на Семи Холмах. Где ж те времена, действительно, когда идешь, тебе жарко, вокруг девчонки в коротких юбках. Ну, собственно, об этом песня. Ничего, все это будет, все повторится, но в 2027 году. Ну, а мы возвращаемся к эфиру, возвращаемся к вашим комментариям о главных находках в жизни. Утро на Семи
1: Холмах. От Алексея прекрасное сообщение. В попытках найти себя на втором высшем нашел будущую жену. Хорошо.
0: Ай, как да. Замечательно.
1: От Ольги сообщение неожиданно. С одноклассницей в 4 классе нашли карту с полезными ископаемыми. Смятую, потертую. Мы знали, каким знаком изображается золото, поэтому решили непременно отыскать его. Но топографический кретинизм сработал. Никто, конечно, не нашел никакого золота. Зато мы набили все карманы чужой желтой сливой.
0: Ой, это отличная история, да, милая. От Натальи, вот прям, знаете, про наш вход в тему, когда мы сказали, в Турции потерялся там человек, его искали, а он сам помогал себе искать. Ну, говорит, подошел, говорит, что делать? Говорит, человек потерялся, ищем. Да. Он говорит, ну я с вами. В общем, Наталья рассказывает историю про маму, которая родилась на Урале, и на уроке физкультуры зимой они пошли в лес на лыжах, а мама думает, а что, общая трасса не для меня? И решила сделать кружок побольше и заблудилась. Вышла сама, подъезжает, люди кого-то ищут. Она говорит, ну что надо делать? Говорит, человек потерялся, пойдем искать. Ну, она с ними ходила, саму себе
1: серьезно?
0: Искала. Наталья, спасибо, шикарно, да.
1: От Дианы сообщение. Доброе утро. Нашла в квартире 50 тысяч рублей. Всех опросила. Никто не признался. Ну, а деньги, конечно, были кстати. И еще про находку уже от Ольги. Нашла в стиральной машинке после стирки брюк мужа 7 тысяч. Вернула ему 5.
0: Две застирались, она сказала.
1: Отчитала, что карман не проверяет. Купила себе вкуснющий лосьон для тела. Ну, как себе. Ему же тоже приятно, что жена вкусно пахнет. Да.
0: Классно.
1: Да.
0: Это заявка на победу. Классно. Ольга пишет. Мне было лет 10. Играли с друзьями в прятки. И вот как-то я бежала вокруг соседнего дома, увидела в траве гранату.
1: Ой.
0: Взяла ее в руки и побежала. К друзьям. Зеленая граната, как новая. Прихожу к друзьям, они говорят, ой, какая интересная находка. Давайте выдернем чеку. Один мальчик говорит, а может лучше в милицию сдадим? Говорит, давайте выдернем. Она говорит, нет, в милицию сдадим. В общем, сдали, говорит, везли меня с мамой, ну, потому что надо же опись составить, кто нашел, зачем, почему. Граната, говорит, по бардачку болтается. А потом ее отпустили, а рассказали, сотрудники взяли гранату с собой на рыбалку, она оказалась боевой.
1: Да ладно, боже,
0: Ольга, это что за история?
1: Ужас. Так, от Петра сообщение. Доброе утро, дорогие ведущие. Здравствуйте, Иван. Вам, Петр. Мне вообще везет на часы и телефоны. За всю жизнь нашел аж 4 штуки. Первый еще в далеком-далеком детстве. Это были часы Монтана. А крайний раз нашел телефон iPhone 17. Вообще, ну как так? Я не знаю. Вы идите в лотерейный билет купить. Я уж не знаю, что подсказать.
0: Подождите, iPhone-то надо сдать. Его нельзя, им нельзя пользоваться, если вы что-то нашли.
1: Да вообще все находки на самом деле нужно сдавать.
0: Да, действительно.
1: Вот если по закону и по правилам.
0: Не на Савеловский рынок. Есть детали. Друзья, вы лучше знаете, что сдайте нам какую-нибудь обалденную историю, связанную с любой песней Радио 7, та, которая пробуждает наилучшие воспоминания. Сдайте ее нам, отправьте на вечное хранение на сайт radio7.ru, кликнув на конверт. Мы действительно собираем самые интересные истории и озвучиваем их в эфире. Очередная уже через пару минут. Ну а мы по-прежнему также собираем и ваши комментарии по теме.

0: Ага, и Take On Me на Радио 7 на Семи Холмах. История, связанная с одной из песен группы Аха, кстати, у нас уже была в эфире. Что сегодня за песня, что за история, друзья, сейчас расскажем.
1: Мой саундтрек на Радио 7.
2: Так. И такие подвисли.
0: Нет, просто это снова будет грандиозно. Да, история сейчас озвучит Света. А я хочу напомнить, друзья, у вас точно есть история, связанная с какой-то песней Радио 7. Рассказывайте свои истории нам на сайте radio7.ru. Лучшие обязательно прозвучат в эфире. И автору истории мы красиво, опять же, в прямом эфире вручим портативный фотопринтер. Потрясающая вещь, очень удобная, чтобы воспоминания хранить не только в голове, но и на бумаге. И, знаете, щупать руками. От тактильности еще никто никуда не девался. Город Владимир сейчас будет на связи, и с нами Алена. Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.

0: Лен, вы не волнуйтесь так, ну сразу говорим вам. Мы почему выбрали вашу историю? Потому что в ней столько огня.
1: Да,
0: мы есть вот сейчас такой, начнем да. ее озвучивать, да? Вы потом сами представите песню нам в эфире красиво, да? Мы пока ее чуть-чуть завуалируем, ладно? А потом вы скажете, давай, да, я, это я, Алена из Владимира, вот моя песня, вы ее представляете, то есть в какой-то степени помогаете нам поработать, хорошо?
2: Я буду стараться.
0: Мы в вас верим, Алена, иначе бы мы не выбрали вашу историю. Поехали.
1: Итак, Алена пишет. Когда я была немного помоложе, я ходила в клуб изучения иностранных языков. В моем случае английского. Так вот, там помимо учебного процесса проводились, ну, вечеринки, типа капустников, что ли. И вот в один из таких вечеров организаторы дали нам задание исполнить песню на языке оригинала. А так как учителя у нас были американцы, то сами понимаете, песню какой эстрады мы взяли. Так как я в некоторой степени перфекционист, то подошла к этому делу со всей серьезностью. Это было не просто караоке, как у всех. Ну ладно, это был фурор, признается Алена. Я была по типажу похожа на оригинал. Я шила такое же платье, как в клипе. Ну и эта красная помада на губах. Там еще прическа очень характерная, да. Видимо, я попала тогда в образ и ноты, потому что после песни на хорошем английском все стали просто в шоке. С того самого времени там на курсах меня звали только, ну вот...
0: Гвен! Ладно, можно сказать, Гвен.
1: Ну, Дрона, ну ладно. Нормально. Ну, а песня стала моим саундтреком, моим атрибутом смелости, дерзости, хулиганства, творчества. Прошло много лет, я подумываю, не записаться ли мне на курсы испанского, потому что он Шакира, что вытворяет. Я, к слову сказать, и танец с чемпионата мира ее выучила. В общем, Радио 7 вдохновляет. Всем добра, с уважением, Алена из Владимира.
0: Ну, вот такая вы, Алена, да?
1: Алена!
2: Да.
0: Гвен из Владимира. Во-первых, дорогая Алена, за чудесную историю мы вручаем вам тот самый портативный фотопринтер.
1: И
0: наши
2: аплодисменты.
0: Ну и теперь, дорогая Гвен, опять же, почему мы выбрали эту историю? Потому что мы подумали, было бы здорово услышать подтверждение. Вы же вот зал тогда раскачали. Раскачайте теперь страну. Можно просто фрагмент припева? Друзья, вдохнули, выдохнули. Погнали.
2: Все, я забыла все слова, но знаете, я точно помню название этой песни. Я подскажу нашим радиослушателям первые строчки этой песни, а все вместе, и может быть вместе с вами мы дальше допоем.
0: Вы начинаете, а мы послушаем.
2: Итак, don't speak.
0: Just what you saying?
2: I'm
0: давайте.
2: I'm sad as pain. А я все so забыла, у меня нет красной помады, нет платья. И знаете, самое интересное было, что я самое сложное в этой песне пела don't. И я сейчас вот пытаюсь это же опять проработать. В общем, я, друзья мои, я очень растеряна, у меня нет концертного костюма. Я просто могу озвучить то, что эта песня группы No Doubt, она называется «Don't Speak». Это одна из моих любимых песен и до сих пор, и даже она мне какое-то время стояла на рингтоне. Ну, вот теперь я переключилась на Шакиру, поэтому испанский, английский немножко подзабыт.
1: Алена!
2: Поэтому...
1: Алена, да. А вы никогда не хотели стать радиоведущей?
2: Вы знаете, хотела. Хотела вот в эту минуту, прямо сейчас. Я думаю,
1: вы так филигранно из одного в другое текстом перетекаете. Просто невозможно вставить ни одного слова. Вы большая молодец. Спасибо.
0: Да, и при этом вы итоге песню так и не спела. Из вас получилась прекрасная радиоведущая.
2: Благодарю. Я обязательно еще спою. Еще спою.
0: Подпевайте сейчас в машине той самой песни. No doubt, don't speak. Ну, а мы тоже будем это «Хаш, да». Попробуем, поехали.
3: Мой саундтрек на Радио 7.

0: Это просто песня на все времена, добавить даже нечего. No Doubt и Don't Speak. Хотя подождите, добавить нужно вашу историю в эфир Радио 7. Расскажите ее на сайте radio7.ru. У нас для вас далее Сия и Татьяна Баранова с рубрикой «Хорошие манеры». 9:22 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Я развиваю бизнес, а грузовичков бизнес планирует маршруты. Я открываю филиал, а грузовичков бизнес организует переезд. Я занимаюсь главным, а грузовичков бизнес берет логистику на себя. Заказ по телефону 8-499-700-1010.
5: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
6: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат, дом 1, ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте «Мой гектар.ру». Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. «Мой гектар.ру».
8: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
1: Радио 7.

0: тот самый шедевр от Бонни Тайлер. И Эрос Рамаццотти через пару минут. В Москве. Это самое доброе утро на Семи холмах. Студия Денис Лизин с главными столичными новостями.
1: Всем привет, доброе утро, город. Вслед за Москвой в Подмосковье началась кампания по вакцинации против гриппа. Как сообщили по этому поводу в региональном Минздраве, сделать прививку в областных поликлиниках могут жители всех возрастных групп. Для детей вакцинацию проводят традиционно в школах и в детских садах, обязательно с согласия родителей. Кроме того, для взрослого населения, как в Москве, а теперь еще и по области, запускают мобильную вакцинацию в общественных местах. Записаться на вакцинацию в поликлинике можно через чат-бот в мессенджере «Макс», через региональный портал госуслуг здоровья и еще в мобильном приложении «Добродел здоровья». 6 километров ЖД-путей обновят на участке Люберцы-1-Быково Казанского направления, и это отразится на расписании электричек. Сообщается, что у некоторых поездов меняют время отправления и прибытия, количество остановок, укорачивают маршруты, ряд электричек временно выводят из расписания. В частности, паузы в расписании будут теперь по будням до пятницы на этой неделе, и также всю следующую рабочую неделю и еще потом с 28 по 30 сентября. Это все преимущественно будет по ночам. Время с 11:30 до 6:30 утра. В столице стартовал прием заявок на участие в новом 9-м по счете сезоне проекта «Музыка в метро». Это концерты на станциях подземки, МЦД и МЦК. При этом 9-й как раз сезон запустит новое направление – опера в метро. То есть участниками впервые смогут стать исполнители оперных произведений. Заявки от всех желающих принимают до 14 октября. Для этого надо заполнить анкету на сайте проекта, добавить туда ссылку на видеозапись своего исполнения. Желающие при этом пройти отбор по направлению опера в метро должны это в заявке указать. А теперь к ситуации на дорогах.
2: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
1: Яндекс.Карт показывает, что из главных по протяженности заторов сейчас по столице надо отметить Ленинградское и Дмитровское шоссе, Ярославское с проспекта Мира, плюс еще местами битком Волгоградский, энтузиастов Волоколамское, скоростной диаметр на юго-востоке до Люблинской, Третье кольцо от Дубровки к Тульской.

0: Ленинградской и Ленинградской из области.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Радио 7.

0: Бонни Тайлер и та самая Holding Out for a Hero на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, в наших соцсетях мы по-прежнему принимаем комментарии по теме, а итоги подведем уже буквально через 10 минут, потому что у нас гости. С 10 до 11 утра Юлия Петрова, директор Музея русского импрессионизма. Ждем ее и ждем ваши комментарии, кстати. Ну а пока дождались.
1: Да, дождались Татьяны Баранову, нашего эксперта в области этикета.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
3: Татьяна, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Здравствуйте. И у нас на связи Виктория из Москвы. У меня есть странная привычка на любой комплимент отвечать «доброе слово» и «кошке приятно». Но кажется, это не очень элегантно, так?
4: Ну, вообще, мне кажется, у нас это довольно широко распространено в нашем русскоязычном таком речевом сегменте. Не так легко принимать комплименты.
1: Да.
4: И делать их, и принимать, это вызывает определенный какой-то внутренний дискомфорт, на удивление. И человек как будто бы пытается от этого комплимента отбиться, как будто бы отшутиться, отказаться, сделать что угодно.
3: Ну что вы, да, да, это
4: да,
3: не
4: да, да, да, да, хорошо выглядите, да ну нет, как можно, видите, там, да, у меня там платье помято, волосы не помыты, ну и так далее. И, конечно, это ставит в неловкое положение еще и собеседника, да, который только что что-то хорошее сказал, а теперь непонятно, в общем, как с этой ответной реакцией дальше нужно поступить. Поэтому вот эти все попытки обороняться, да, вот отшучиваться подобным образом, это как раз выглядит как такая условная оборона, они, наверное, здесь не очень уместны, потому что если нам искренне, без злой какой-нибудь иронии или подоплеки, сказали что-то хорошее, ну почему бы просто не улыбнуться и не поблагодарить за эти добрые слова, ну то есть принять с благодарностью этот комплимент, и другой стороне будет от этого хорошо, и мы, наверное, зарядимся каким-то позитивом, и мне кажется, это должно, ну как-то более комфортно выстроить продолжение взаимодействия для всех участников этой беседы.
3: Продолжаем взаимодействовать, друзья. Задавайте свои вопросы Татьяне Барановой, заходите на сайт radio7.ru и кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана.
2: Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на четырех этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+. Лес шепчет, вода слушает. Так красиво наступает осень в Заонежье, на берегу залива Онежского озера. Вас ждут 11 номеров с видами и 4 виллы у воды с каминами. Заповедная природа и ресторан авторской кухни. Заонежье. Бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте красивую осень на заонежье.ком.

0: порадовать ребенка и подарить ему бурю незабываемых эмоций. В кинотеатрах сети «Формула кино» и «Синема Парк» скидка на детский билет 50%. Приходите в кино с детьми, смотрите фильмы с участием любимых героев и получайте удовольствие. Предложение распространяется на детей до 12 лет. Подробности на кинотеатр.ру. АО «Синема Парк». УГРН 102-773-905-06-46. Город Москва. 0+.
1: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Ладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Застройщик АОС из «Эталон регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.

0: раньше, потому что через 15 минут в нашей студии гости.
1: Итак, еще некоторое количество комментариев мы успеем озвучить. Например, Олег пишет: однажды в Паттайе, отдыхая с женой на пляже, супруга нашла браслет, похожий на золотой. И как все нормальные люди, мы не пошли сдавать его в полицию, отнесли на проверку в ювелирный магазин. 35 тысяч тайских бат ему дали. А вот Наталья пишет сообщение,
2: постой,
1: что...
2: по курсу это сколько ты была сейчас в Тае?
1: Умножаем на 2,5.
2: Ой, то есть почти 80 тысяч рублей.
1: Больше.
2: Нормально.
1: Больше.
2: Продолжай.
1: Наталья пишет: привет, как-то дочь на детской площадке нашла золотой кулон. Кинули клич по соседям, откликнулась девушка. Оказалось, что это действительно было очень ценное украшение, потому что того человека, который, ну, дарил это украшение, уже нет. И они пишут: вот было приятно, что нашлась именно такая вещь. Теперь хожу с дочерью, как с металлоискателем, потому что дочь периодически что-то находит. Ну, а вы большая молодец, Наталья, что все вернули.
2: Так, еще экзотика. Екатерина. Ну-ка. Пишет: были с друзьями на Бали. У нас была гитара с собой, а играть никто не умел. И вслух кто-то говорит: вот было бы классно самоучитель найти. Вечером на обочине дороги находим самоучитель игры на гитаре на русском языке. На Бали. Понимаете, да, уровень?
1: Остров принял вас, и вселенная вас услышала. Так, ну, говорят.
2: Отвибрировала вам в ответ на ваши вибрации. Хорошо.
1: Абсолютно.
2: Поясни мне вот это. Маша прислала. Для девушки лучшей находкой считаю найти свой артикул белья и уходовой косметики.
1: Да потому что, пока ты найдешь то, что тебе подходит идеально, ты потратишь огромное количество денег.
2: Хорошо, ты нашла свой артикул белья, а потом ты такая раз, и после новогодних праздников.
1: А.
2: Артикул меняется ведь?
1: Ну, слегка, да.
2: Понятно.
1: Ну, не сильно.
2: Ладно,
1: но
2: давайте
1: слегка.
2: Переходим к победе.
1: Так, победный, погоди, он у меня в избранном добавлен.
2: Очень хороший
1: навсегда.
2: Комментарий. Прям,
1: да.
2: Женщины, берите на себе инструкции.
1: Пишет девушка: нашла в стиральной машинке после стирки брюк мужа 7 000 рублей. Вернула ему 5. Отчитала, что... понимаешь, еще и отчитала, что карманы не проверяют. Все правильно сделала. Все.
2: История.
1: Купила себе вкуснющий лосьон для тела. Ну, как себе. Ему же тоже приятно, что жена вкусно пахнет. Оля, вы молодец. От Радио 7 вам достается наш супер стакан. Ну, серьезно, это вот такая термокружка, на всякий случай поясняю. Для тех, кто в первый раз слушает. Для любых напитков. Ну, а осенью...
2: Согреваться будете, да.
1: В общем, поздравляем, Оль.
2: Да, действительно, все у вас сложилось, все прекрасно. Завтра новая тема. И, друзья, что-то еще обсудим. И очередной стакан, опять же, ждет своего обладателя. 9:48 столица. Через пару минут астропрогноз. Не пропустите.

0: Кого сегодня ждет любовь, кого повышение по службе. В общем, что приятного обещают нам звезды на день сегодняшний, рассказываем.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. Сегодня вам придется выбирать между двумя одинаково привлекательными возможностями. Ну вот, как любовь и повышение, да? Овны, львы и стрельцы, звезды советуют вам не пытаться получить сразу все. Один отказ освободит место для гораздо более интересного предложения.
0: Знаки земли. День может преподнести вам неожиданное подтверждение того, что вы умеете хранить чужие секреты. Тельцы, девы и козероги, чье-то доверие окажется для вас важнее любой выгоды.
2: Знаки воздуха могут обнаружить, что совершенно незнакомая область неожиданно вызывает у них профессиональный интерес. Близнецы, весы и водолеи, не обязательно сразу бросать все старые дела и кидаться к новым. Пока достаточно понять, что эта дверь, ну, в которую можно войти, существует.
0: Знаки воды. Сегодня какая-то вещь начнет раздражать вас сильнее обычного. Раки, скорпионы и рыбы, не списывайте это на плохой день. Возможно, дело не в предмете, а в связанном с ними обстоятельстве.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Алло, ну как там с бизнесом?
5: Что? Вы кому звоните?
4: Твоему бизнесу звоню.
5: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года.

0: погода. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте ВТБ.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
2: Утро на семи холмах.
3: Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Вторник и среда в погодном плане окажутся днями-близнецами практически в Москве и Московской области, потому что синоптики на сегодня-завтра спрогнозировали без осадков переменную облачность и днем до 18 градусов тепла. В четверг при этом еще немножко распогодится. Кроме отсутствия осадков, обещают плюс 20.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Инкроябль.
3: В российской столице 10 часов утра. Денис Лизин и новости, как всегда в это время. Доброе утро.
4: Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Мошенники запустили у нас по регионам схему обмана родителей подростков с завязкой на их банковские карты. Давайте будем в курсе, что это такое, как работает, чтобы то, что называется, не попасться. Эксперты по кибербезопасности предупредили. Идет рассылка россиянам тревожных сообщений о подозрительных операциях по счетам их детей с рекомендацией пройти проверку и направлением на самом деле, фальшивый сайт. В МВД уточняют, мошенники в уведомлении, которые рассылаются о сомнительных транзакциях якобы по картам несовершеннолетних, указывают главное требование – немедленно подтвердить личность по специальной ссылке. Это для нас с вами получается сигнал. Переход, потому что по ней ведет на фишинговый ресурс, а там у граждан запрашивают паспортные данные, логин, пароль от банковского приложения. Поэтому в МВД рекомендовали игнорировать подобные рассылки, а для проверки статуса детской банковской карты вашего ребенка действует только по одной схеме.

0: самим напрямую связываться с банком через официальное приложение, никак иначе. Еще вчера следующее сообщение, ну, скажем так, казалось невероятным, а сегодня это уже очевидное. В США дефицит. Там начали ограничивать продажу, в частности, моторного масла в одни руки из-за его нехватки. Это на фоне дефицита сырья для его производства. Автомобилистам в Штатах пока что в одной крупной торговой сети разрешено отныне покупать не более 2 упаковок моторного масла в неделю. Это первое. И при этом цена самого масла почти для машины удвоилась. Это второе. Исходная причина дефицита – сокращение поставок из-за остановок газа нефтепроизводств на Ближнем Востоке. Теперь многие экономисты в тех же Штатах на самом деле дают реальные, весьма отмечают эксперты, комментарии, что это лишь первый случай в череде сбоев с поставками, прежде всего по топливу, которые начнут массово проявляться во многих странах уже с октября. И к теме ЖКХ еще давайте обратимся. Вот когда у нас граждане в стране периодически коммунальщиков ругают за дело, а точнее за его отсутствие, эта картина привычна. Когда проверяющие структуры сообщают, что в коммуналке периодически вскрываются накрутки, которые мы не замечаем иногда в платежках, эта картина привычна. И вот теперь на то же самое раскрыли глаза японцам. Крупная японская энергокомпания взыскала с клиентов платежей на 1 000 000 000 йен, это где-то 8 миллионов долларов, больше, чем нужно. Вскрылся такой моментик, что японские энергетики завышали цены на электричество 2 последних года для 5 миллионов клиентов. И что теперь? Ну, интересно же, как может выглядеть справедливость по-японски. Вот она, в крупной японской энергокомпании пообещали: мы вернем клиентам деньги, но пока определяем сроки и способ возврата лишних народных финансов. Да, и еще все высокопоставленные сотрудники этой корпорации энергетической знали о том, что затраты на производство на электроэнергии были завышены на 1 000 000 000 йен, о чем честно по-японски признались. Но никто пока не уволился, потому что теперь говорят, для них дело чести отчитаться перед японскими потребителями за излишне взятые японские деньги.
1: То есть, подождите, отчитаться не значит вернуть.
2: Конечно. Да, да, да, да, в этом есть нюанс, конечно.
1: Ах вы наши братья из страны восходящего солнца.
3: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Да, друзья, вот эти люди, которых сейчас красиво объявил диктор, приветствуют вас.
2: Доброе утро!
1: Здравствуйте, да, на радио 7 на Семи Холмах. Но к нашим именам и фамилиям давайте добавим еще имя и фамилию. Юлия Петрова, директор Музея русского импрессионизма в Москве. Наши гости буквально через пару минут. Шикарное будет общение, гарантирую.

0: Друзья, доброе утро. Как мы и обещали, все эти часы еще и вчера вам намекали. Сегодня у нас гостья. Да, на протяжении всего часа с нами Юлия Петрова, кандидат искусствоведения, преподаватель. Ну и главное, как сказала она сама, директор Музея русского импрессионизма. Юля, доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Нам тут невольно захотелось немного выпрямить спину, если честно. Ну, потому что разговор пойдет, видимо, и об искусстве, и о музее, естественно. Давайте, знаете, с чего начнем? Музей русского импрессионизма. Вот если бы перед вами, Юль, поставили ребенка 12 лет, как бы вы в двух словах, если это возможно, объяснили, что такое импрессионизм?
1: Я бы сказала, что импрессионизм – это очень красиво прежде всего. Это картины, на которых много света, много радости, на которых происходит обязательно что-то очень приятное. Там будет море, или солнце, или лес, или какая-то еще красота, красивый натюрморт на столе с хорошим настроением. Угу. Импрессионизм – это искусство впечатления, искусство настроения и всегда искусство радости. Очень редко среди импрессионистических картин вы найдете какие-нибудь повествовательные сюжеты, знаете, вот разговор о тягостях жизни простого человека. Это не к импрессионизму. К импрессионизму исключительно настроение и удовольствие от сегодняшнего дня.
0: То есть ты увидел и сказал «ах», да?
1: Да.
2: Так детей много приходит в музей сейчас?
1: Вообще в нашем музее много детей. Мы над этим специально работаем. У нас много детских программ, экскурсий. Наши экскурсии – это никогда не выступление экскурсовода перед детьми, которые переминаются с ноги на ногу. Вот помните вот это детства, да? Когда тебя привели, как один мой одноклассник говорил, зачем мы идем в Эрмитаж, я уже был. Я выросла в Петербурге, своя специфика. Наши экскурсии совсем другие. Детям на входе, особенно маленьким, выдают подушки, чтобы они могли сесть там, где им придет в голову. Выдают карандаши, раскраски. С ними говорят о том, чем может пахнуть этот пейзаж, какая там музыка, а где ты был, а где ты видел такую природу, интересно ли тебе было. Вы бы видели, как они тянут ручки, как они галдят, как они рассказывают о своих впечатлениях. Дети учатся говорить об искусстве, конечно, говоря о своей собственной жизни. Это всегда страшно обаятельно. И детские экскурсии мы любим очень.
0: Mm-hmm. А какой у вас возрастной ценз? Вообще, раз уж мы как-то в первом выходе про детей
2: почему
0: начали
2: про детей,
0: говорить.
2: Да.
0: Плюс сколько?
1: Вообще, в музее нет никакого возрастного ценза. Музей – это пространство, открытое абсолютно любому гостю. Будь ты хоть младенец в коляске, тебе можно. Будь ты хоть старенький дедушка, тебе можно. Музей специально изначально для этого оборудовался. Нам очень хотелось, чтобы в музее было комфортно разным гостям. И маленьким и большим. И детям, и женщинам, мужчинам, и подросткам,

0: и людям, как сейчас говорят, с особенными запросами. А это ведь не только люди на колясках или незрячие люди, которых мы тоже принимаем у себя. Например, люди, которые не говорят по-русски. Это люди с особенным запросом. Они приходят, им должно быть комфортно и понятно, куда идти, где начало. Или, например, люди, для которых искусство – это абсолютно неизведанный мир. Вот человек с детства в музеях не был. Mm-hmm. Ну, неинтересно ему было, и он не приходил. И вдруг пришел за компанию с друзьями или девушку привел. Как сделать так, чтобы ему в музее было комфортно? Чтобы он не чувствовал себя, как будто бы на него со всех сторон смотрят какие-то...
1: Осуждающие, причем смотрят,
0: обязательно,
1: как правило, да?
0: Да, свысока. Вот чтобы этого не было. Музей должен быть открытым, комфортным для всех. Поэтому в музее русского импрессионизма от 0+, как вы говорите, до буквально любого возраста, и лишь бы человеку было интересно прийти, а дальше мы сделаем ему хорошо.
2: Ну и далее вы расскажете, что посмотреть, на что обратить внимание. Друзья, сегодня Юлия Петрова у нас в гостях, директор музея русского импрессионизма. Пара прекрасных песен и продолжим.

0: Друзья, продолжаем «Утро на семи холмах», и по-прежнему в студии Юлия Петрова, директор Музея русского импрессионизма. И вот вы, Юля, так хорошо рассказали нам, что просто захотелось встать и пойти.
1: В музей
0: вы
1: сразу,
0: рассказали,
1: да,
0: как
1: сейчас.
0: Детям там замечательно.
1: Пойдемте.
0: Как людям с IQ 0+, тоже будет там замечательно.
1: IQ 0+.
0: Ну, это я про себя сейчас. То есть, когда ты пришел, я просто говорю за себя, как человек, который редко посещает музей, художественный особенно. Но вы так рассказали, что хочется прийти. И вопрос, опять же, от меня, на что обратить внимание?
1: В Музее русского импрессионизма есть зал постоянной экспозиции. Mm-hmm. Она невелика, не бойтесь, вам не придется ходить там часами, ища выход. И есть зал временных выставок. В год мы открываем 3 временные выставки. Вот сейчас еще можно успеть на выставку, которая идет до начала октября, и называется она «Школа Званцевой». Что такое «Школа Званцевой»? Это частная художественная школа, которая работала в Петербурге, Петрограде в начале 20 века. В этой школе преподавал самый модный художник своего времени Лев Пакст. Угу. Мало того, что он был прекрасным художником, он был дэнди, красавец.

0: И как только было объявлено, что в этой школе будет преподавать Лев Бакст, туда поспешили ученики и в первую очередь ученицы из хороших, состоятельных семей. Лев Бакст немного там попреподавал и уехал в Париж ставить спектакли под руководством Сергея Дягилева. А на смену Баксту хозяйка школы Елизавета Званцева наняла другого очень талантливого художника, чье имя тоже каждому человеку известно. Это Кузьма Сергеевич Петров-Фоткин. Но это художник совсем другого склада, совсем другого таланта. И вот те студенты, которые учились вначале у Бакста, а потом у Петрова-Фоткина, и составили школу Званцевой. Что могло получиться, если учиться вначале у одного, потом у другого? Какое сложится искусство? Вот это мы и показываем. Это абсолютно потрясающие вещи, очень мало известные даже специалистам, не говоря о широкой публике, поэтому это особенно интересно. Поэтому постоянная экспозиция Музея русского импрессионизма и школа Званцевой – это то, что можно посмотреть сейчас. А в конце октября мы откроем выставку совместно с музеем-заповедником Петергоф.
1: Перебью вас. Школа Званцевой заканчивается и начинается
0: в октябре
1: совместная выставка с музеем-заповедником.
0: Вы наверняка были в Петергофе.
1: Конечно.
0: И знаете, что Петергоф – это дворцы и фонтаны.
1: Да.
0: И вы наверняка не знаете о том, что Петергоф – это еще и прекрасная коллекция русской живописи.
1: Все обычно в Петергоф приезжают, пофотографировались с фонтанами, посмотрели на великолепие и уехали.
0: А то, что там Кустодиев, Серебрякова, Бенуа, тот же самый Бакст, это все мы привезем в Москву и покажем в наших залах осенью.
2: А я вернусь все-таки к Званцевой, тем более сейчас можно еще успеть. Как правило, когда есть хоть какой-то один ориентир, всегда интереснее передвигаться по выставке. Есть у вас любимая картина?
0: Ох, да. В зале посвящен... Вот зал временной выставки мы поделили на несколько разделов. И в разделе, посвященном преподаваниям, годам преподавания Кузьмы Сергеевича Петрова-Фоткина, есть изумительный портрет, который приехал к нам из Великого Новгорода. Мы вообще очень много привозим из разных городов России картин. И вот из Великого Новгорода приехал изумительный портрет девочки-феоктисты, Феокти. Очень... проникающий взгляд у этой девочки. Точно вы обратите на него внимание, если придете.
1: Спасибо, Юля. О вашем любимом поговорили. Теперь для всех и каждого пауза и лучшая любимая музыка. Затем мы снова вернемся в студию и продолжим утро с нашей гостьей, директором Музея русского импрессионизма Юлией Петровой.

0: Реклама. Радио 7 представляет. Выставка Вера Мухина. Диалоги «Грани» во Всероссийском музее декоративного искусства. Откройте легендарного автора рабочего и колхозницы с новой стороны. Как новатора, художника-исследователя, мастера художественного стекла и декоративной пластики. В экспозиции произведения из 19 государственных музеев, редкие экспонаты Русского музея и работы из частных коллекций. Вера Мухина. Диалоги «Грани». До 27 сентября. Билеты dammuseum.ru. 6+.
1: Загадочный, роскошный, дивный Восток.
2: Прислушайтесь. Бодрум, Белек, Кемер, Даламан.
1: Это золото песчаных пляжей, шорох прибоя и томный аромат специй.
2: Именно такой, удивительный и чарующий, вы запомните турецкую ривьеру.
1: Престижные отели 5 звезд, сьюты и виллы с персональным бассейном, индивидуальные экскурсии, аренда бизнес-джета, вертолета и яхты.
2: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
1: Содис.ру.
3: МХТ имени Чехова представляет музыкальную комедию Виктора Крамера «Авлабар» или «Новая Ханума». Знаменитый водевиль Авксентия Цигарелли в мхатовской версии. Смешная, эмоциональная и бесхитростная история о том, что каждому человеку нужна родная душа, а любовь – основа равновесия мира. История об извилистых путях к счастью полна тепла, грузинских песен и колорита старого Тбилиси. В главных ролях Ирина Пегова и Артур Ваха. 29 и 30 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
4: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио 7 представляет. 23 сентября. Государственный Кремлевский дворец. Перукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле. Перукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте perukua.ru. 6+.
5: Радио 7.

0: снова с добрым утром, друзья. Продолжаем. Это «Утро на семи холмах» с нашей гостьей, директором Музея русского импрессионизма Юлией Петровой. У нее сегодня нелегкая задача рассказать о визуальном искусстве по радио. Юля, здравствуйте еще раз.
1: Доброе утро. Доброе утро. Про одну из ваших выставок хотелось бы продолжить говорить. Итак, школа Званцевой. Из чего состоит коллекция? Вот если чуть подробнее рассказать, потому что очень хочется знать, к чему себя готовить, когда идешь в музей.
2: На эту выставку съехались произведения из разных регионов нашей страны, из разных музеев и, конечно, из частных собраний. По-прежнему в частных собраниях у наших соотечественников хранятся исключительные произведения искусства разных эпох, разных художников, произведения, которые сделали бы честь музейным собраниям. И мы очень рады, что на нашей выставке эти предметы выдаются с трепетом. Коллекционеры делятся своими экспонатами, а мы очень бережно и к частным, и к музейным произведениям у себя в залах относимся.
1: А как проходит вот эта коммуникация? То есть вы каким-то образом узнаете, что где-то в таком-то городе в частной коллекции имеется такая-то картина. Потом вы, видимо, пишете письмо, я просто понимаю.
0: Есть какой-то каталог? Да, да. Как все это происходит?
2: Никакого каталога нет. Речь исключительно о знаниях, эрудиции, насмотренности наших кураторов, которые, конечно, с крупнейшими коллекционерами поддерживают связь, рассказывают о наших будущих проектах. Музейные проекты вообще планируются на год, на полтора, на два года вперед. То есть уже сейчас мы разыскиваем у коллекционеров экспонаты, которые будем показывать в 28-м году, например, в конце 27-го года. Ну и, конечно, за 10 лет работы Музея русского импрессионизма сложился определенный авторитет у наших кураторов, и уже коллекционеры сами интересуются, что будет, в чем можно поучаствовать.
0: То есть даже сами предлагают,
2: есть,
0: да?
2: Есть коллекционеры, которые очень любят, чтобы их вещи были представлены на выставках. Есть те, кто с трудом расстается даже на несколько месяцев со своими любимыми произведениями, очень дотошно расспрашивает, что именно будет за выставка, какие еще будут рядом произведения. Кому-то приятно, если его картина висит, например, рядом с картиной из Эрмитажа. Ну, согласитесь, это все-таки показатель качества твоего собрания, если из твоей гостиной работа экспонируется рядом с работами из лучших музеев. Кому-то важно, чтобы был издан каталог, а к каждой нашей выставке мы издаем каталог с прекрасными иллюстрациями, с текстами искусствоведов, культурологов, историков. В целом, конечно, коллекционеры заинтересованы в том, чтобы их работы были представлены в музее. Ну и, повторюсь, обаяние, авторитет, знания наших кураторов, наших прекрасных сотрудников выставочного отдела тоже здесь делают свое дело.
0: То есть объявляется, например, вот у вас в планах там,
2: да,
0: школа Званцевой, да?
2: Да.
0: И кураторы за год начинают обзванивать, писать, искать.
2: Когда как, за год и больше, но кураторы чаще всего примерно представляют, в чьих собраниях могут быть эти произведения. Ведь мы знаем, что один коллекционер, например, собирает авангард, а другой, например, собирает искусство 19 века, и у него школу Званцевой нет смысла искать. А третий, например, собирает книжную графику, а четвертый что-нибудь еще. Последние годы мы понемногу начали работать с современным искусством. Это не основное наше направление, но мы дополняем наши выставки произведениями современного искусства. И, конечно, расширился круг коллекционеров, с которыми мы работаем, и галеристов, и самих художников. Зачастую прямо у художников берем какие-то произведения на выставку. И тоже художники с удовольствием откликаются на эту инициативу.
0: Вы знаете, у нас тоже есть своя коллекция, но она музыкальная. Поэтому пара песен, друзья, и мы обязательно вернемся.

0: Друзья, продолжается «Утро на семи холмах» с Юлией Петровой, нашей сегодняшней гости. Это директор музея русского импрессионизма, и мы сейчас говорили о, так скажем, московской части выставки. Но ведь не обязательно же ехать именно в Москву, да, чтобы посмотреть на какие-то экспозиции, на какие-то картины.
1: Музей русского импрессионизма – это маленький музей. Угу. Как я сказала, у нас всего два выставочных зала. А идей у выставочной команды гораздо больше. И в этом году, в год своего десятилетия, мы впервые решились на рискованный для себя шаг. Мы открыли выставки на других площадках, на площадках государственных музеев в разных городах. Уже открылась выставка в Ростове Великом в Ярославской области, совсем недалеко от Москвы, в Великом Новгороде, опять же, и от Москвы, и от Петербурга, очень близко и удобно. И в конце осени еще откроется наша выставка.

0: В Тверской картинной галерее снова жители Москвы и Петербурга ликуют. На Сапсане очень удобно добраться.
1: Да, да, да.
0: Все эти три выставки разные, собраны нашими кураторами. Две из них собраны мной как куратором, чем я особенно горжусь. Обычно команда сама работает, не дает мне возможности блеснуть с кураторской точки зрения, а мне как искусствоведу тоже интересно. Вот две выставки этим летом мне удалось составить самостоятельно. В Ростове Великом в последние дни идет выставка, посвященная собственно ростовской земле, ростовскому такому саду, который называется Митрополичий сад. Он был заложен еще в конце 17 века, сейчас он научно реконструирован, и в этом саду в Ростове, в Ярославской области, представьте себе, выращивали дыни, артишоки, лаванду, то есть абсолютно продукты, не характерные для нашего региона.
2: Для полосы, да.
0: Да. Почему так? Что это за удивительное место? Вот об этом и о саде в целом в нашей культуре, о плодах сада, о цветах, о красоте сада, о пользе сада, конечно, о варенье из садовых плодов и о чаепитии с вареньем. Это выставка. Называется она «Митрополичье варенье», и на нее еще можно успеть, если вот прямо сейчас встать
1: Сапсан,
0: и выйти,
1: да?
0: Да, и на Сапсане в Ростов не доедешь, но если прямо сейчас тронуться, то на нее можно успеть.
2: То есть здесь для любителей хорошего вкуса в прямом смысле, да? Это, то есть
0: да.
2: Не только визуальная составляющая.
0: Да.
2: Получается у вас такое золотое кольцо импрессионизма, да?
0: Я вам даже скажу, что наши коллеги из Ростовского музея-заповедника в качестве сувениров продают варенье из ягод из этого сада. То есть можно полностью собрать комплект впечатлений и визуальных, и от варенья, и от природы, и от дороги в Ростов-Ярославский.
2: А как вкусно все это звучит.
1: Звучит хорошо. Так, а чему посвящены остальные города, остальные выставки?
0: В Великом Новгороде в августе и до начала ноября будет работать открыта выставка, посвященная русской сказке.
1: О.
0: Эта выставка, к моей большой радости, иронична. Мы последнее время столько всего слышали о сказке, очень сделанного серьезно. А уж колобок так колобок. Наша выставка ироничная. Это выставка, в которой много классического искусства. Елена Поленова, Виктор Васнецов, Аполлинарий Васнецов, Иван Шишкин. Ну, имена, которые, опять же, каждому известны. И много современного искусства. Современное искусство чаще всего создается людьми с юмором. И на этой выставке много юмора и хорошего настроения. И на этой выставке вы пройдете путь сказочного героя. От начала сказки, где еще пока ничего не происходит, обыденная жизнь в начале сказки всегда, да? У старинушки три сына, жили-были старик со старухой, отправились родители на ярмарку, детям наказали дома сидеть. Если бы они послушались, тогда бы не было сказки. А у нас сказка разворачивается, и герой наш зритель, проходит через череду испытаний для того, чтобы и у него в конце сказки был пир, мед пиво пил, и закончилось все 39-м царством и полцарства в придачу.
1: Ой, мне нравится.
2: Мы примерно так сейчас и будем завершать наш эфир, друзья. Еще несколько минут. Юля Петрова будет нашей гостьей, а Юля — директор музея русского импрессионизма. И тут уж, знаете, мы сделаем красивый финал. Ну, искусствовед с нами или кто? Через пару минут вернемся. Отличная музыка впереди.
3: От великих изобретений до бессмертных поэм. Ученые, меценаты и художники, изменившие историю. В вечерней программе «Человек с большой буквы». Только на Радио 7 и на сайте radio7.ru. Реклама.
4: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
4: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
5: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
6: Чек-лист для идеальной кухни. Выбрать гарнитур, плитку, цвет стен. Купить стол и стулья.
7: В мебельном комплексе «Гранд» более 50 салонов кухонь и 100 салонов товаров для ремонта. «Гранд» всегда с вами.
8: Речной круиз осенью с «Водоход» — это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Выбирайте круиз на «Водоход.ком».
9: ООО «Водоход», ОГРН 1047796094697, Москва, 0+.
3: Старт к победам вашего ребенка в

0: В центре столицы открытый бассейн «Чайка» приглашает юных пловцов в мир новых достижений. В теплой воде занятия проходят ежедневно, несмотря на погоду. Группы формируют по возрасту и уровню подготовки, и опытные тренеры помогут вашему ребенку полюбить водную стихию. Здоровье, энергия и новые победы – все это ждет вашего ребенка в бассейне «Чайка». Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org 6+.
1: Радио 7.

Друзья, с добрым утром. Это «Утро на семи холмах». Наша гостья Юлия Петрова, директор Музея русского импрессионизма. Скажу, надоевшая себе и всем словосочетание. Время пролетело совершенно незаметно. Юля, это было очень интересно, правда. Потому что у вас и задача сложная — рассказывать об искусстве

0: по радио, ну, правда, это немножко другая сфера. Тем не менее, у вас получилось. И про путешествия вы рассказываете по радио. Вы уже рассказали про Ростов-Великий, вы сказали, что в Москву приедет что-то из Петергофа. Но куда нужно еще заехать? Что еще посмотреть?
1: В конце осени мы откроем в Твери выставку под названием «Отличники». Эта выставка проходила у нас в нашем музее в Москве несколько лет назад. Mm-hmm. Может быть, кто-то из наших слушателей ее и видел даже. Выставка посвящена тому, что на протяжении долгих лет, еще в 19 веке и в начале 20-го, лучшие студенты Академии художеств, лучшие молодые художники, которые сдали экзамены, получили золотую медаль, награждались поездкой в Европу на несколько лет.
2: Так.
1: Красота. Ехали они за государственный счет, получали пенсион и, соответственно, считались пенсионерами Академии художеств. Я хотела бы назвать выставку «Пенсионеры». Но коллеги мне сказали, что на такую никто не пойдет. Если на афише будет написано «пенсионеры», то ждать нам нечего. Поэтому выставка получила название «Отличники». Она рассказывает о том, как лучшие русские художники здесь, и Репин, и Поленов, и Айвазовский, и многие-многие другие, поехали в Европу еще совсем молодыми ребятами. Что они там видели? Видели ли они там настоящий французский импрессионизм? Спойлер – да. С чем они возвращались к себе домой? Нравилось им или не нравилось? Например, Илья Ефимович Репин ужасно критиковал все, что видел. Это такой был критикан. Ему, мне кажется, не нравилось вообще ничего. Какой он был ядовитый, злой. Какие он писал статьи. Токсичный. Другие не оставались в долгу. И если почитать, например, прессу начала 20 века, художественную прессу, где Репин высказывается в адрес Александра Бенуа, а Александр Бенуа не лезет за словом в карман и припирается с Репиным. Ну, это просто именины сердца. Художники – обычные, настоящие, живые люди со своими страстями, дружбами, ссорами. Следить за этим ужасно интересно. И когда нас спрашивают, ну, а вот музей русского импрессионизма занимается началом 20 века, почему вы именно этот период выбрали? Ну, не только потому, что это период развития русского импрессионизма, собственно говоря, а и потому, что это страшно увлекательно. Столько там судеб, отношений, явлений. Наши кураторы каждый раз находят в этом клубке какую-то интересную, еще недоисследованную ниточку. Мы об этом делаем выставку, и гости наши говорят, я ведь никогда ничего не слышал, даже не догадывался о том, что был такой феномен или явление, или случай. Вот на этом наш музей и работает.
0: Но мы давайте вернемся в 15 сентября 2026 года. Юль, вот сейчас, например, слушают нас наши прекрасные друзья, слушатели, да? И вот, например, сейчас они говорят, как здорово она все рассказывает. Мы хотим прямо сейчас встать, пойти и посмотреть. Куда зайти, куда ехать, сайт, что-то вот прямо сейчас.
1: Музей русского импрессионизма работает без выходных, даже по понедельникам, в отличие от очень многих музеев. Ленинградский проспект, дом 15, строение 11, бывшая кондитерская фабрика «Большевик», где вот уже 10 лет большой культурно-деловой комплекс «Большевик». И там специально для музея отреставрированное здание, бывшее здание склада муки и сахара, пока фабрика была кондитерской, а теперь музей русского импрессионизма недалеко от метро «Белорусская», 7 дней в неделю – выставки, кафе, книжный магазин с подписными изданиями. Между прочим, очень сейчас модная точка в Москве оказалась. Много впечатлений и прекрасное времяпрепровождение со своими близкими.
0: Не случайное, да, совпадение? Сначала делали сахар, мука, теперь все самое вкусное тоже у вас, да?
2: Звучит примерно так.
0: Пища для души практически получается. Юля, огромное вам спасибо.
2: Спасибо большое.
0: Было невероятно интересно. Вот даже я про себя говорю, человек абсолютно далекий от искусства. Так что до встречи в Музее русского импрессионизма. Директор музея Юлия Петрова была нашей сегодняшней гостьей. Еще раз спасибо вам огромное.
1: Спасибо.
0: Друзья, на этом мы ставим восклицательный знак и встретимся с вами в Музее русского импрессионизма. И, конечно, прощаемся до завтра. Было прекрасно. В вашей прекрасной компании. Пока.
2: Пока.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
5: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
7: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
6: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
11: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
12: Год 1996. Spice Girls. Wannabe.

0: 7. О погоде.
1: Всем доброе утро. Вторник и среда в погодном плане окажутся днями-близнецами практически в Москве и Московской области, потому что синоптики на сегодня-завтра спрогнозировали без осадков переменную облачность и днем до 18 градусов тепла. В четверг при этом еще немножко распогодится. Кроме отсутствия осадков, обещают плюс 20.
0: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Посягательства на учителей у нас в стране могут приравнять скоро к нападению на полицейских. В Госдуму уже внесли законопроект об ужесточении уголовной ответственности за посягательства на преподавателей, сообщается со стороны учеников и их родителей. Юристы, комментируя этот законопроект, уточняют, что на самом деле учителя у нас в нынешних условиях находятся в очень уязвимой позиции, потому что имеют много требований, много обязанностей и недостаточную правовую защиту. В юридической практике даже уточнения пошли. Были случаи в регионах, когда конфликты доходили до физического насилия в отношении учителей, и при этом часто руководство школ оказывало давление на самих педагогов, чтобы далее они не обращались с заявлением в полицию. Это, как в народе называется, не марать честь школы. Антимонопольная служба проверит цены на 13 популярных в России лекарств. Сообщается, в список в том числе вошли всем известные Лизобакт, Септалета Тотал, обезболивающее Пенталгин Нео и средство от кашля Рингалин. Речь идет о востребованных препаратах, которые, причем, не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, поэтому

0: Поэтому государство напрямую не регулирует их стоимость. Но антимонопольная служба потребовала от фармкомпаний дать сведения об объемах продаж 13 известных препаратов и информацию о формировании их стоимости. Само по себе, отмечают эксперты, это еще не значит, что в итоге цены на них признают завышенными или даже снизят. Но если антимонопольщики обнаружат признаки нарушения законодательства, ведомство меры примет. Таиланд с этого дня вдвое сократил срок безвизового режима для туристов. Было 60 дней, теперь максимум 30. В ассоциации туроператоров России на этот счет уточнили, что на практике это не окажет серьезного влияния для наших граждан какого-либо, потому что большинство по статистике едут в Таиланд менее чем на 30 дней. Новые правила затронут туристов, которые планировали находиться там несколько месяцев или, допустим, уже взяли билеты на этот длительный срок. Теперь всем, кто въезжает в Таиланд, с этого дня при въезде ставят все равно штамп уже на 30 дней максимум, независимо от того, на сколько дней был куплен билет. Сообщается, что россияне, купившие, допустим, билеты вплоть до 60 дней на срок пребывания, могут продлить пребывание уже после приезда в Таиланд. Для этого надо обращаться в иммиграционное бюро, где, как правило, можно получить дополнительный срок. Еще на один месяц нахождения в Таиланде. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Совсем рядом, середина недели, вот о чем говорим завтра.
2: В Южной Корее тут на днях из-за рекордной жары выпустили приложение для поиска тени. И мы решили спросить, каких приложений не хватает вам в вашем смартфоне?
1: Ну и кстати, если смартфон в руках или вы за компьютером, заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт и свою историю, связанную с какой-либо из песен Radio 7, отправляйте нам. radio7.ru, еще раз напоминаем адрес, ну а также в нашем эфире вся лучшая любимая музыка, игры, гороскопы и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
4: ООО «Специализированный застройщик Гуд-Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
5: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
6: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Недвижимость можно покупать, а можно коллекционировать. Дом «Франко» в Кисельном переулке. Редкий формат для искушенных. Резиденции с приватными палисадниками и роскошные пентхаусы с панорамными террасами. Бережная реконструкция наследия и подлинный московский модерн. Станьте обладателем архитектурного шедевра. Дом «Франко». 495-121-31-31. ООО «СЗ Доходный дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Уважаемые пассажиры, это последнее приглашение к посадке.
9: Ваше лето готово к продолжению. В Рассельхайме вас ждут теплое море, километры пляжей, горы и премиальные отели по доступным ценам. Я Александр Маградзе. Этой осенью рекомендую Рассельхайму. Продлите лето вместе с Русским экспрессом.
10: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Радио 7.
11: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бекметовым.
1: Гараж особого назначения на ВДНХ приглашает на выставку «Сквозь время». Она посвящена 70-летию легендарной «Волги» ГАЗ-21. В экспозиции 16 раритетных автомобилей, которые предоставили частные коллекционеры из клуба «Волга М-21», редкие экземпляры и машины после реставрации. Выставка рассказывает историю автомобиля от выпуска на Горьковском автозаводе до превращения ее в культурный символ. Среди экспонатов санитарная ГАЗ-22D, копия «Черной Волги» Юрия Гагарина, автомобиль из фильма Эльдара Рязанова и другие версии легендарной модели. Рядом с машинами размещены еще плакаты, киноафиши и предметы 60-х годов прошлого столетия, чтобы передать атмосферу той эпохи. 23 сентября в Государственном Кремлевском дворце большой концерт «Пирохуа» с симфоническим оркестром. Австралийская певица – музыкальный феномен, признанный во всем мире. О ней часто говорят – голос самой жизни, будто останавливающий время. Песни «Пирохуа» словно пробуждают каждого слушателя своей силой, помогают вернуть жажду жизни и радость проживания каждого дня. Всего на счету певицы 11 альбомов и 18 мировых туров. «Пирохуа» размывает рамки традиционных представлений о возможностях человеческого голоса, а ее концерты – это безграничное путешествие слушателя, раскрывающего его внутренний мир.
0: Радио 7.

0: Реклама.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. О, специализированный застройщик Юго-Запад столицы. Проект медиаклассы на dsk1.ru и на наш dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Нужна надежная доставка для вашего бизнеса? Грузовичков Бизнес. Эксперт в городских перевозках. Мы подберем оптимальный тариф под ваши задачи. Будь то разовые заказы или регулярные поставки. Любой транспорт. Полная ответственность за результат и удобный бизнес-кабинет. Только до конца месяца в Грузовичков Бизнес специальные условия для юридических лиц. Подробности по телефону. 8-499-700-1010. Грузовичков Бизнес. Быстрое решение ваших логистических задач.

0: Существующая группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Радио 7 представляет. Ахматова, Гумилев, Гумилев. 29 сентября. Театр имени Маяковского. Пронзительный спектакль о переплетении человеческих судеб и событий 20 века. История Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их сына Льва. Театр, где великие имена становятся осязаемыми, а глубина их драмы близкой зрителю. В главных ролях Светлана Иванова и Егор Корешков. Спектакль Ахматова, Гумилев, Гумилев. 29 сентября. Театр имени Маяковского. Билеты на сайте kassir.ru. 16+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7. Реклама.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
8: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2000. Эния. Only time.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7. О погоде.
3: Сегодня в Москве переменная облачность, местами небольшой дождь и плюс 18-20 градусов. Завтра в столице переменная облачность без осадков, ночью 6-8 градусов тепла, днем плюс 17, плюс 19.
0: В Москве 12 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
3: Добрый день. В Минтруде рассказали о росте числа многодетных семей с 2024 года на 16%. Два года назад их было 2 миллиона 600 тысяч. К сентябрю 2026 показатель превысил 3 миллиона. Ведомости пишут, что на последовательный рост показателей влияет ряд факторов, в том числе система поддержки семей с детьми. В частности, материнский капитал, единое пособие, выплата в 450 тысяч на погашение ипотеки многодетным, ежегодная семейная выплата и другие меры в рамках нацпроекта «Семья». Президент Сербии объявил об уходе в отставку 27 сентября. Эту дату Александр Вучич уточнил в эфире местного телеканала. По закону новые президентские выборы в стране должны будут состояться в течение 90 дней. Ранее сербский лидер распустил парламент и назначил внеочередные парламентские выборы на 25 октября. Сложив в себя президентские полномочия, политик планирует включиться в предвыборную гонку в статусе главы избирательного списка правящей сербской прогрессивной партии. В Петербургском аэропорту Пулково тестируют устройство для мониторинга состояния персонала. Как сообщил гендиректор авиагавани Леонид Сергеев, специальные браслеты и кольца помогут в оценке усталости и переутомления сотрудников, работающих на перроне и в терминале. Устройства должны помогать объективно

0: эффективно оценивать нагрузку и состояние человека в течение рабочего процесса. Мониторинг касается в первую очередь профессий, связанных с повышенной физической активностью, где важны концентрация и внимание. В течение смены работникам измеряют стандартный набор показателей, сердечный ритм, температуру и активность. А теперь о ситуации на дорогах столицы.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
0: По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Путилковского шоссе до Ленинградки, на внешней стороне МКАД от Дмитровки до улицы Свободы. Новорижское шоссе тормозят от поворота на Позняково до МКАД, Новорязанское шоссе и Волгоградка от Смирновской до Ташкентской улицы, проспект Мира есть проблемы от улицы Докукина до Трифоновской, а Ленинградка тормозит от Флотской до улицы Космодемьянских. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем удачного вторника!
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7. 7 песен непрерывно.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама.
2: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
3: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
4: Круиз – восхитительный коктейль настоящих приключений.
5: Таинственные берега Нила.
4: Острова Индонезии.
5: Сверкающие льды Патагонии и айсберги Антарктики.
4: А может, это будут Курилы или Северный полюс.
5: Или эксклюзивный вояж по красивейшей русской реке Волге.
4: Каюты класса люкс. Великолепный сервис.
5: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
4: Sodis.ru.
6: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7 495 292 6805 или на

0: Botrizet.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на четырех этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшиеся. Новая реальность. Особняк Дашка в 5. С 6 августа. 18+.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104,7 FM.

0: Реклама.
1: Мы ее теряем!
0: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
0: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. О, специализированный застройщик Юго-Запад столицы. Проект медиаклассы на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
2: Речной круиз осенью с водоход – это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Выбирайте круиз на водоход.ком.
3: ООО «Водоход». ОГРН 1047796094697. Москва. 0+.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Чек-лист для идеальной кухни. Выбрать гарнитур, плитку, цвет стен. Купить стол и стулья.
7: В мебельном комплексе «Гранд» более 50 салонов кухонь и 100 салонов товаров для ремонта. «Гранд» всегда с вами.
8: Лес шепчет, вода слушает. Так красиво наступает осень в Заонежье, на берегу залива Онежского озера. Вас ждут 11 номеров с видами и 4 виллы у воды с каминами. Заповедная природа и ресторан авторской кухни. Заонежье. Бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте красивую осень на заонежье.ком.
9: Радио 7 представляет. 23 сентября. Государственный Кремлевский дворец. Перукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле.

0: Перукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте perukua.ru. 6+.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Совсем рядом, середина недели, вот о чем говорим завтра.
2: В Южной Корее тут на днях из-за рекордной жары выпустили приложение для поиска тени. И мы решили спросить, каких приложений не хватает вам в вашем смартфоне?
1: Ну и кстати, если смартфон в руках или вы за компьютером, заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт и свою историю, связанную с какой-либо из песен на Radio 7, отправляйте нам. radio7.ru, еще раз напоминаем адрес, ну а также в нашем эфире вся лучшая любимая музыка, игры, гороскопы и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая.

0: пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
1: «Пятерочка» доставляет.
2: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
8: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
4: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
9: Год 1983. Ирен Кара. Flashdance, what a feeling.

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность, местами небольшой дождь и плюс 18-20 градусов. Завтра в столице переменная облачность без осадков, ночью 6-8 градусов тепла, днем плюс 17, плюс 19.

0: Москве 13 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Центробанк планирует повысить лимиты переводов между юрлицами через СБП. Сейчас максимальный порог составляет 1 миллион рублей. Эта сумма будет изменена. Как говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка на ближайшие 3 года, регулятор также собирается расширить использование системы быстроплатежей для перевода платежей в бюджет. Платежные ссылки будут размещаться на порталах государственных и муниципальных услуг, а также в личных кабинетах на сайтах бюджетных организаций. Число летучих мышей в Москве увеличилось из-за теплой и сухой осени. Как сообщили в департаменте природопользования, в последние дни жители столицы стали чаще сообщать о летучих мышах, залетающих в квартиры. Они ищут укрытие для зимней спячки и в жилые дома попадают по ошибке. В Москве обитают 10 видов рукокрылых. Часть из них занесена в Красную книгу города. При необходимости специалисты рекомендуют аккуратно поместить мышь в коробку, используя плотные перчатки и ткань. В РСТ заявили о росте спроса на отдых осенью в Узбекистане. Россияне в основном бронируют классические маршруты по городам и короткие сити-туры. Продажи выросли до 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как уточнили в Российском Союзе туриндустрии, стоимость экскурсионной поездки в Узбекистан на 5 дней без учета транспортных расходов обойдется почти в 77 тысяч рублей на двоих, на неделю от 100 тысяч, на 10 дней от 153 тысяч рублей. Отмечается, что классические семи- или 10-дневные программы включают достопримечательности Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы, а также знакомство с местной кухней и ремеслами. А теперь о ситуации на дорогах мегаполиса. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от проспекта Андропова до Автозаводской улицы, от Шмидтовского проезда до Савеловской эстакады. На внешней стороне ТТК от Краснопрудной улицы до Митьковского тоннеля. Дмитровское шоссе тормозят от моста через Октябрьскую железную дорогу до улицы Руставели, а на Щелковском шоссе от Хабаровской улицы до поворота на поселок Восточный. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
0: Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
0: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
0: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. О, специализированный застройщик Юго-Запад столицы. Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Уважаемые пассажиры, это последнее приглашение к посадке.
5: Ваше лето готово к продолжению. В Рассельхайме вас ждут теплое море, километры пляжей, горы и премиальные отели по доступным ценам. Я Александр Маградзе. Этой осенью рекомендую Рассельхайму. Продлите лето вместе с Русским экспрессом.
6: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
7: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября.

0: Октября ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104,7 FM.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Нужна надежная доставка для вашего бизнеса? Грузовичков Бизнес – эксперт в городских перевозках. До конца месяца в Грузовичков Бизнес специальные условия для юридических лиц. Заказывайте. 8-499-700-1010.
4: Недвижимость можно покупать, а можно коллекционировать. Дом Франко в Кисельном переулке. Редкий формат для искушенных. Резиденции с приватными палисадниками и роскошные пентхаусы с панорамными террасами. Бережная реконструкция наследия и подлинный московский модерн. Станьте обладателем архитектурного шедевра. Дом Франко. 495-121-31-31. ООО «СЗ Доходный дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: МХТ имени Чехова представляет музыкальную комедию Виктора Крамера «Авлабар» или «Новая Ханума». Знаменитый водевиль Авксентия Цигарелли в мхатовской версии. Смешная, эмоциональная и бесхитростная история о том, что каждому человеку нужна родная душа, а любовь – основа равновесия мира. История об извилистых путях к счастью полна тепла, грузинских

0: песен и колорита старого Тбилиси. В главных ролях Ирина Пегова и Артур Ваха. 29 и 30 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Совсем рядом, середина недели, вот о чем говорим завтра.
2: В Южной Корее тут на днях из-за рекордной жары выпустили приложение для поиска тени. И мы решили спросить, каких приложений не хватает вам в вашем смартфоне?
1: Ну и кстати, если смартфон в руках или вы за компьютером, заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт и свою историю, связанную с какой-либо из песен на Radio 7, отправляйте нам. radio7.ru, еще раз напоминаем адрес, ну а также в нашем эфире вся лучшая любимая музыка, игры, гороскопы и синематека.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть миллион рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1989. Тина Тёрнер. «I don't wanna lose you».

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность, местами небольшой дождь и плюс 18-20 градусов. Завтра в столице переменная облачность без осадков, ночью 6-8 градусов тепла, днем плюс 17, плюс 19.
0: В Москве 14 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. В Банке России предложили ограничить срок рассрочки на жилье. Она должна составлять 3 года после сдачи дома. Об этом говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и последующие 2 года. В пояснениях к инициативе регулятор указывает, что рассрочка во многом схожа с ипотечным кредитом, а ее широкое распространение может приводить к скрытому увеличению долговой нагрузки граждан, а также к снижению уровня защиты их прав и гарантий. Первый снег в Москве может выпасть во второй половине октября, однако он будет быстро таять. Устойчивый снежный покров в столичном регионе, по прогнозу, начнет формироваться не раньше декабря. Как заявил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, в ноябре снегопады в Москве и Центральной России могут стать более частыми, но выпавший снег не сможет закрепиться из-за температурных колебаний. Формирование стабильного снежного покрова в Центральной России ожидается только в декабре. В Министерстве иностранных дел России напомнили о новых правилах пребывания в Таиланде. С этого дня безвизовый срок нахождения в этой стране сокращен с 60 до 30 дней. Как отметили в консульском департаменте ведомства, власти королевства ввели также ограничения на кратковременные выезды за пределы страны с последующим возвращением для продления срока пребывания. Эту возможность можно использовать не больше 2 раз в год. По оценкам АТОР, сокращение срока без виза не окажет влияния на турпоток. Сильнее всего правила затронут фрилансеров, удаленщиков и семьи, которые привыкли проводить в Таиланде всю российскую зиму. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от улицы Подольских Курсантов до Варшавки и от Строгино до Волоколамки, на внешней стороне МКАД от Рязанского проспекта до Носовихинского шоссе и от Волоколамки до Строгино. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от Большой Тульской улицы до Кутузовского проспекта, на внешней стороне ТТК от Шмидтовского проезда до Большой Тульской. Это были новости на радио 7 на 7 холмах. Всем прекрасного дня!
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гуд Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Нагано, Токио, Киото. Под облаками Фудзияма спит. Страна восходящего солнца.
4: Побывать в Японии – это почти как побывать на другой планете.
3: Каждый город – сочетание древней истории и ультрасовременных технологий.
4: Роскошные отели, уникальные экскурсии, эксклюзивные развлечения.
3: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
4: Sodis.ru.
5: Чек-лист для идеальной кухни. Выбрать гарнитур, плитку, цвет стен. Купить стол и стулья.
6: В мебельном комплексе «Грант» более 50 салонов кухонь и 100 салонов товаров для ремонта. «Грант» всегда с вами.
7: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшиеся. Новая реальность. Особняк Дашка в 5. С 6 августа. 18+.
12: Радио 7.
13: На семи холмах.
12: 104,7 FM.

0: Реклама.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
3: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобедного.

0: жаждающий любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями, щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Речной круиз осенью с Водоход – это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Выбирайте круиз на водоход.com.
2: ООО «Водоход». ОГРН 1047796094697. Москва. 0+.

0: Ведущий группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Радио 7 представляет Ахматова, Гумилев, Гумилев. 29 сентября. Театр имени Маяковского. Пронзительный спектакль о переплетении человеческих судеб и событий 20 века. История Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их сына Льва. Театр, где великие имена становятся осязаемыми, а глубина их драмы близкой зрителю. В главных ролях Светлана Иванова и Егор Корешков. Спектакль Ахматова, Гумилев, Гумилев. 29 сентября. Театр имени Маяковского. Билеты на сайте kassir.ru. 16+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: и Светланой Молодцовой.
1: Совсем рядом, середина недели, вот о чем говорим завтра.
2: В Южной Корее тут на днях из-за рекордной жары выпустили приложение для поиска тени. И мы решили спросить, каких приложений не хватает вам в вашем смартфоне?
1: Ну и, кстати, если смартфон в руках или вы за компьютером, заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт и свою историю, связанную с какой-либо из песен Radio 7, отправляйте нам. radio7.ru, еще раз напоминаем адрес, ну а также в нашем эфире вся лучшая любимая музыка, игры, гороскоп и синематека.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь Т.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: В конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2010. Леди Гага. Алехандро.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7. О погоде.
3: В столице сегодня переменная облачность, местами небольшой дождь и до 20 градусов тепла. Завтра в Москве переменная облачность без осадков. Ночью плюс 6, плюс 8, а днем 17-19 градусов.
0: В Москве 15 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
3: Добрый день. В РЖД сообщили о запуске нового фирменного двухэтажного поезда «Огни Саратова», который будет ходить в Москву. Заполняемость первого рейса составила 100%. Вместимость поезда выросла на 40%, почти до 800 человек. В составе 11 купейных вагонов, вагон-ресторан, СВ, люкс и штабной вагон с купе для маломобильных пассажиров. А в интерьере поезда использовано изображение достопримечательностей региона. Саратовский ТЮЗ, цирк, консерватория, парк покорителей космоса и не только. Большинство россиян хотели бы ограничить себе доступ к социальным сетям перед сном. Об этом мечтает две трети опрошенных, пишет РИА Новости. Второе место среди привычек, которые россияне хотели бы контролировать, заняли ночные походы к холодильнику. Запретить себе перекусы после 10 вечера готовы треть респондентов. Каждый пятый хотел бы отказаться от покупки фитнес-абонементов, которыми впоследствии не пользуются, а 18% хотели бы запретить себе ночные покупки на маркетплейсах. В Москве проведут больше 500 бесплатных экскурсий ко Всемирному дню туризма. Они пройдут в столице с 25 по 27 сентября. Культурно-просветительская акция «Московские истории» объединит свыше 160 локаций, в том числе музеи, театры и старинные усадьбы. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, в течение трех дней для москвичей и гостей города проведут больше 500 экскурсий. Гиды расскажут об исторических событиях, архитектурных шедеврах, знаменитых жителях, гастрономии Москвы и многом другом. Зарегистрироваться на бесплатные экскурсии можно до 16 сентября в туристическом сервисе «Русспас». А теперь о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от проспекта Андропова до Автозаводской и от Шмидтовского проезда до проспекта Мира. На внешней стороне ТТК от Краснопрудной улицы до Митьковского тоннеля. МКАД «Внутренняя сторона» есть проблемы от Путилковского шоссе до Ленинградского. На внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до улицы Свободы. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброго дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни

0: Стройщик Юга-Запад, столица. Проект декларации на dsk1.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
1: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Крона Флор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Я планирую развитие компании, а Грузовичков Бизнес планирует мои маршруты. Я открываю новый филиал, а Грузовичков Бизнес организует офисный переезд. Я провожу время с семьей, а Грузовичков Бизнес развозит товары моим клиентам. Я занимаюсь своим делом, и Грузовичков Бизнес занимается моим делом. Грузовичков Бизнес. Мы берем логистику на себя, чтобы вы могли заниматься главным. Оформите заказ по телефону 8-499-700-1010.
3: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Радио 7 представляет 23 сентября Государственный Кремлевский дворец Перукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле Перукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте perukua.ru 6+. Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104 и 7 FM.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюриксан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюриксан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюриксан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Уважаемые пассажиры! Это последнее приглашение к посадке.
6: Ваше лето готово к продолжению. В Рассельхайме вас ждут теплое море, километры пляжей, горы и премиальные отели по доступным ценам. Я Александр Маградзе. Этой осенью рекомендую Рассельхайму. Продлите лето вместе с Русским экспрессом.
7: МХТ имени Чехова представляет музыкальную комедию Виктора Крамера «Авлабар» или «Новая Ханума». Знаменитый водевиль Абсентия Цигарелли в мхатовской версии. Смешная, эмоциональная и бесхитростная история о том, что каждому человеку нужна родная душа, а любовь – основа равновесия мира. История об извилистых путях к счастью полна тепла, грузинских песен и колорита старого Тбилиси. В главных ролях Ирина Пегова и Артур Ваха. 29 и 30 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
8: Радио 7.
9: На семи холмах.
8: 104.7 FM.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: район.
1: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше

0: новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдачу кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1997. Риалто. Monday morning 519.

0: 107. О погоде.
1: В столице сегодня переменная облачность, местами небольшой дождь и до 20 градусов тепла. Завтра в Москве переменная облачность без осадков. Ночью +6, +8, а днем 17-19 градусов.

0: Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Правительство выделит больше 300 миллионов рублей на программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По ним медиков привлекают к переезду в сельскую местность. Как рассказал премьер Михаил Мишустин, еще 140 миллионов рублей направят сами регионы. Предполагается, что такое финансирование позволит заинтересовать в переезде около 500 медиков. Дополнительные средства получат в частности Адыгея, Башкирия, Татарстан, Пермский и Краснодарский края, Ленинградская и Рязанская области. В Москве стартовал прием заявок на участие в новом сезоне проекта «Музыка в метро». Музыканты смогут выступать перед пассажирами. Концерты проходят на станциях метро, МЦД и МЦК. Заявки принимаются до 14 октября. Девятый сезон проекта подарит и новое направление – опера в метро. Участниками смогут стать исполнители оперных произведений. Направление рассчитано на артистов с разным уровнем подготовки. Заявки принимаются как от известных оперных певцов, так и от начинающих вокалистов. Третий россиян никогда не ленится на работе. Это выяснилось в ходе опроса одного из сервисов по поиску работы. 27% заявили, что при малейших проявлениях

0: Это выяснилось в ходе опроса одного из сервисов по поиску работы. 27% заявили, что при малейших проявлениях лени берут себя в руки и продолжают трудиться. А сделать перерыв чаще позволяют себе мужчины, чем женщины. А теперь о ситуации на дорогах Москвы.
1: Радио 7. Ситуация на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
0: По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от улицы Генерала Дорохова до Сколковского шоссе и от Путилковского до Ленинградки. На внешней стороне МКАД от Волгоградского проспекта до Рязанского и от Путилковского шоссе до Волоколамки. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от Шереметьевской улицы до проспекта Мира, на внешней стороне ТТК от Бережковской набережной до Комсомольского проспекта. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах, а далее музыка на все времена.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: 92 68 05 или на www.3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Недвижимость можно покупать, а можно коллекционировать. Дом Франко в Кисельном переулке. Редкий формат для искушенных. Резиденции с приватными палисадниками и роскошные пентхаусы с панорамными террасами. Бережная реконструкция наследия и подлинный московский модерн. Станьте обладателем архитектурного шедевра. Дом Франко. 495-121-31-31. ООО «СЗ Доходный дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Старт к победам вашего ребенка в центре столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает юных пловцов в мир новых достижений. В теплой воде занятия проходят ежедневно, несмотря на погоду. Группы формируют по возрасту и уровню подготовки, и опытные тренеры помогут вашему ребенку полюбить водную стихию. Здоровье, энергия и новые победы – все это ждет вашего ребенка в бассейне «Чайка».
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: Экологически чистые, транспортная доступность, круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Лес шепчет, вода слушает. Так красиво наступает осень в Заонежье, на берегу залива Онежского озера. Вас ждут 11 номеров с видами и 4 виллы у воды с каминами. Заповедная природа и ресторан авторской кухни. Заонежье. Бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте красивую осень на заонежье.ком.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: Хорошовского шоссе до проспекта Мира.
1: В Москве 5 вечера.

0: новости от Дианы Бакеевой. Диана, привет.
1: Привет, Олег, всем добрый вечер. Более 4 миллионов россиян подали заявление для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она также подчеркнула, что количество атак на избирательную систему и ее инфраструктуру постоянно возрастает. Однако многое из происходящего было заранее спрогнозировано, поэтому специалисты хорошо подготовились и успешно справляются с защитой системы. Ранее глава ЦИК рассказала, что Россия не перейдет исключительно к онлайн-голосованию на выборах, избирателям будут стараться предложить максимум удобных способов. Готовность России к сезону гриппа.

0: Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Я развиваю бизнес, а грузовичков

0: Радио 7 представляет. Человек с большой буквы.
1: Иногда величайшее открытие в истории начинается с предмета, который хочется выбросить. В 1928 году наш сегодняшний герой вернулся в лабораторию после короткого отпуска и заметил там нечто неожиданное в одной из чашек Петри. Наш сегодняшний герой – микробиолог Александр Флеминг. Человек, который изменил мир с помощью первого антибиотика.

0: и пришел к выводу, что необходимо найти нечто, уничтожающее бактерии, при этом не разрушающее ткани человека. В 1928-м такое средство буквально выросло в лаборатории Флеминга. Ученый случайно оставил чашку Петри без присмотра на время поездки, а по возвращении обнаружил, что она покрылась плесенью. Казалось бы, обычная лабораторная неудача, правда? Но Флеминг заметил странность. Вокруг плесени все бактерии погибли. Ученый установил, что этот микроорганизм относится к роду пенициллинум и выделяет вещество, которое способно уничтожать целый ряд вредоносных форм жизни. Но, увы, очистить и получить пенициллин в достаточном количестве тогда не удалось. Несколько лет спустя Флемингу на помощь пришли другие исследователи. Химик Эрнст Чейн и врач Говард Флори. Они сумели выделить пенициллин, доказать его пользу и наладить производство. Во время Второй мировой препарат начали применять против тяжелых бактериальных инфекций. И, собственно, благодаря этому множество болезней, которые прежде считались смертельно опасными, стали излечимыми. В 1945-м Флеминг, Чейн и Флори получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Александр Флеминг открыл эру антибиотиков и спас миллиарды жизней. А еще он доказал, что иногда, чтобы совершить великое открытие, стоит всего лишь внимательно взглянуть на то, что другие хотели бы выбросить. Александр Флеминг. Человек с большой буквы.
1: Человек с большой буквы. На радио 7.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Комленда.
1: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на четырех этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
2: Радио 7.

0: Радио 7 утверждали, что любовь, знаете ли, продается. Да. Правда, речь здесь идет не о великой, а большой и чистой, а скорее о плотском выражении таковой. Но, тем не менее, спрос, как говорят, рождает предложение. Так или иначе, друзья мои, надеюсь, что на сегодня все уже свои денежки заработали, и теперь представится время их потратить на что угодно. Все-таки уже 17:47 в столице. Будем потихоньку, наверное, собираться в путь дорогу. Привет всем, кому эта дорога до дому предстоит в ближайшее время. Ну и чтобы она была легче и приятнее, оставайтесь в компании Радио 7. Под занавес этого часа мы с вами послушаем Фредди Меркьюри. А прямо сейчас Roxy Music на Семи Холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи Холмах.

0: зимний пакет. Продвинутым проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
0: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот и

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
5: Год 1985. Фредди Меркьюри. I was born to love you.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
3: Чудесные погоды синоптики на завтра нам обещают. По прогнозам, в столице будет ясно, осадков не предвидится. При этом температура воздуха ожидается до 18 выше 0, и ветер не более 2 метров в секунду.
4: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
3: В Москве 6 вечера. О том, что случилось в мире к этой минуте, нам расскажет Диана Макеева. Диана, привет.
5: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Прием заявлений на дистанционное электронное голосование и выбор избирательного участка завершился. Более 6 миллионов россиян воспользовались для этого сервисами госуслуг, сообщила пресс-служба Минцифры. В ведомстве отметили, что свыше 4 миллионов заявлений поступило на участие в дистанционном электронном голосовании. Еще больше 2 миллионов граждан воспользовались

также ожидается явление народу Ольги Яковины. Наш travel-эксперт обязательно подкинет пару интересных идей для грядущих вояжей. Ну и все это, конечно же, под любимые песни. Одну из них далее исполнит группа Whitesnake, а прямо сейчас Энрике Иглесиас на радио 7. Добрый вечер.

0: Рэперка, а вначале Башлык. Ой, да, конечно, я сам запутался, если честно. Но, тем не менее, ваш ответ приму, каким бы он ни был. Вот даже неправильный, если хотите, все равно приму.
1: Неправильный лучше не надо.
0: А вы мне тогда не давайте такового. Давайте уже правильный, если вдруг.
1: Ну, мы же про все головные уборы, да? Или именно про фетровые шляпы?
0: Нет, вообще, все, что на голову надевается.

0: Радио 7. Ситуация на дорогах.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
2: Всем добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Молодогвардейской улицы до улицы Свободы, на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Большой Тульской улицы до Кутузовского проспекта, на внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до Ленинградского шоссе и на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Хорошовского шоссе до проспекта Мира. Всем удачи в пути!

0: приступах тревоги. Нюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Речной круиз осенью с Водоход – это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Выбирайте круиз на водоход.com.
2: ООО «Водоход», ОГРН 104-779-609-4697, Москва, 0+.
3: Квартал из здания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Уважаемые пассажиры, это последнее приглашение к посадке.
5: Ваше лето готово к продолжению. В Рассельхайме вас ждут теплое море, километры пляжей, горы и премиальные отели по доступным ценам. Я Александр Маградзе. Этой осенью рекомендую Рассельхайм. Продлите лето вместе с «Русским экспрессом».

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Лошади Пржевальского – последние дикие лошади на планете и одни из самых редких животных в мире. Когда-то эти коренастенькие скакуны, похожие на загоревших и потерявших полоски зебр, в изобилии паслись в сибирских и монгольских степях. Но к середине 20 века в дикой природе не осталось ни одной лошадки, лишь несколько особей в зоопарках. К счастью, люди вовремя спохватились и запустили программы по спасению вида. А с конца 80-х по его реинтродукции, то есть по возвращению лошадей Пржевальского в естественную среду обитания. С 2015-го такая программа действует и в России. Первый центр реинтродукции заработал в Оренбургском заповеднике. Это очень красивая природная территория, где сохранились первозданные степи. Вот в этих степях и гуляет первый в России вольный Пржевальский табун. Начали с 36 лошадок, а сейчас их уже больше 125. Для туристов в заповеднике обустроили экотропу «Дыхание степи» с укрытиями, из которых лошадок можно увидеть совсем близко. А год назад 8 оренбургских лошадей отправили в Хакасию, где в Камызякской степи у заповедного озера Улух-Коль начал работу второй центр реинтродукции лошади Пржевальского. В сентябре у хакасских переселенных появились первые жеребята, что считается главным признаком успешной адаптации на новом месте. И по такому случаю на этой неделе в хакасском заповеднике открывается визит-центр «Душа Великой Степи» с мультимедийной экспозицией, посвященной новым обитателям заповедника. А с 15 сентября

0: агентуры для взыскательных клиентов.
1: Sodis.ru.
2: Чек-лист для идеальной кухни. Выбрать гарнитур, плитку, цвет стен. Купить стол и стулья.
3: В мебельном комплексе «Гранд» более 50 салонов кухонь и 100 салонов товаров для ремонта. «Гранд» всегда с вами.
4: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
5: Застройщик АО СЗ «Талан регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
6: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
8: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможно изменения в расписании полетов.
9: МХТ имени Чехова представляет музыкальную комедию Виктора Крамера «Авлабар» или «Новая Ханума». Знаменитый водевиль Авксентия Цигарелли в мхатовской версии. Смешная, эмоциональная и бесхитростная история о том, что каждому человеку нужна родная душа, а любовь – основа равновесия мира. История об извилистых путях к счастью полна тепла, грузинских песен и колорита старого Тбилиси. В главных ролях Ирина Пегова и Артур Ваха. 29 и 30 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
10: Радио 7.
11: На семи холмах.
10: 104,7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
6: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТБанк» 0+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Куда срочно перенести рабочие чаты?
5: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер.

0: для вашей компании.
1: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
2: Подробнее на сайте bitrix24.ru 16+.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: Пятерочка доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в ТБанке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ТЭП.
8: И в этом...

0: весь ты. ТБанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО ТБанк.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: В конце каждого часа.

0: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
1: По мнению метеорологов, в Москве завтра будет непривычно, ясно. Осадков при этом не ожидается. Температура воздуха до 18 пока что с плюсом, а ветер будет дуть со скоростью не более 2 метров в секунду.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Ле Конт. Парфум. Incroyable.
1: В Москве 7 вечера и 1 минута. А прямо сейчас главные события к этой минуте по версии Дианы Макеевой. Диана, привет.
3: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Проект федерального бюджета России на предстоящие 3 года будет социально ориентированным. Об этом сообщили в бюджетном комитете Совета Федерации. Среди приоритетных задач – поддержка ключевых отраслей экономики, малого и среднего бизнеса, рынка труда, повышение благополучия людей, снижение бедности, создание возможностей для самореализации каждого. Кроме того, сенаторы рекомендовали правительству учесть ряд предложений при подготовке проекта бюджета, включая поддержку семей с детьми, обеспечение жильем нуждающихся граждан, реабилитацию инвалидов и санаторно-курортное лечение. Продажи просроченных товаров после введения разрешительного режима на кассах сократились в России в 41 раз. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила на встрече с президентом Владимиром Путиным. Механизм работает около 1,5 лет и за это время заблокировал продажу более 860.

А тем временем уже 19 часов и 4 минуты вторника мы с вами преодолели. Ну, хотя, опять же, друзья мои, хочется верить, что преодолели – это не совсем то слово. Надеюсь, у вас получилось словить волну и прокатиться на ней ветерком в свое удовольствие. Ну, а сейчас же нас с вами прибоем вынесло в оазис, имя которому вечер. Так что давайте уже выдохнем и, наконец-то, позволим себе, ну, хоть немного дорасслабиться. И для этих целей предлагаю принять релаксант в виде лучшей музыки на все времена. И далее в эфире появятся Lady Gaga и Bruno Mars,

утверждают Леди Гага и Бруно Марс, которых на Радио 7 послушали. В объятиях любимого человека даже конец света можно встретить с улыбкой. Вот, правда, не хочется это утверждение проверять на себе, знаете ли. Тем более, буквально в последние недели в сети активно муссируется тема апокалипсиса, который нам якобы должен устроить искусственный интеллект. Причем ведущие инженеры-разработчики увольняются со своих постов, заявляя, что если мы как-то не притормозим развитие ИИшки, то он все непременно человечеству поднапакостит. Причем так, что мало не покажется. И знаете, доля истины в этом действительно есть. Но не в том смысле, что Skynet неизбежен, а что частое использование AI-моделей делает человека глупее. Причем заметно. Вот особенно сильно страдают юные умы, которые в большинстве своем разучились думать самостоятельно. Ну а зачем? Право слово. За них же все ИИшка делает. Ученые, вон, протестировали более 760 тысяч подростков из 91 страны, и результаты теста на интеллект и логические способности оказались самыми низкими за всю историю наблюдений, коим уже более четверти века, на минуточку. Вот буквально за последнюю пятилетку чтение просело на 28 баллов у детей, математика на 22, а каждый пятый школьник вообще не достигает базового уровня сразу по трем дисциплинам. Ну, собственно, умы от науки грешат на то, что перекладывание на искусственный интеллект задач, которые требуют умственного напряжения, оно отучает человека шевелить собственным мозгом. Так что, друзья мои, давайте уж, наверное, будем почаще думать сами. Тем более, это чертовски увлекательно. Смею вас уверить. Ну а тем временем в столице уже 19.14 и далее на Радио 7. Лайонел Ричи и Ракер Дариус. А прямо сейчас Уэм на семи холмах. Добрый вечер.

О любви на расстоянии только что Алиф пели на радио 7. Как по мне, довольно сомнительное удовольствие. Вот, если честно, пробовал пару раз практиковать, и ни к чему это мероприятие в итоге не приводило. Ну, собственно, граждан, которые, как и ваш покорный слуга, пробовали под подобный возврат отношений формат. Без особого успеха, да, большинство набирается к великой скорби. Вот по статистике лишь 10% пар, плюс-минус начавших общаться на расстоянии и строить какие-то планы, так вот только 10% пар сочетались браком в итоге. Ну, не знаю, можете считать меня старомодным, но мне кажется, это и есть цель отношений мужчины и женщины. Или я заблуждаюсь? Ну, во всяком случае, пока что такая цель действительно перед многими ставится. Вот смотрю, некоторые футурологи, которые, кстати, отличаются результативностью прогнозов, говорят, что общество окончательно откажется от брака в пользу каких-то юридически оформленных краткосрочных контрактов. Вот, то есть, по мнению ученых, где-то к 50-му году нашего века вполне возможно, что молодожены будут у алтаря не в вечной любви клясться, а в любви, допустим, до 15 сентября следующего года. А потом что, не знаю, опять идти в какой-нибудь МФЦ и, если всех все устраивает, продлевать. Ну, сомнительно. Вот у меня лично все эти бумагооформительские мероприятия аж дрожь и оторопь вызывают. Поэтому, наверное, проще раз и навсегда. Ну, во всяком случае, каждый раз хочется в это верить. Ну и знаете, что хочется отметить? Если вас устраивают отношения, которые имеются между вами и Радио 7, то, наверное, и не стоит их прерывать. Это правда. Оставайтесь с нами. И далее в эфире появится Сия, которую мы обязательно послушаем. Ну, а прямо сейчас Миллиан Фармер на Семи холмах. Добрый вечер.

0: 7. Ситуация на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
1: Всем добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Молдогвардейской улицы до улицы Свободы, на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Шмидтовского проезда до проспекта Мира, на внешней стороне МКАД от Белой дачи до Рязанского проспекта, на Садовом кольце от Смоленской Сенной площади до Дубининской улицы. Всем удачи в пути и отличного настроения. Это Радио 7 на Семи холмах.
0: Скидки на ТО до 8.

0: на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Mobiscar всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Mobiscar автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Уважаемые пассажиры, это последнее приглашение к посадке.
3: Ваше лето готово к продолжению. В Рассельхайме вас ждут теплое море, километры пляжей, горы и премиальные отели по доступным ценам. Я Александр Маградзе. Этой осенью рекомендую Рассельхайму. Продлите лето вместе с Русским экспрессом.
4: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Все-таки и правда, на лжи отношений не построишь. Вот в том числе об этом только что Билли Айдол пел на Радио 7. Причем, знаете, вот зачастую без открытого и чистого сердца эти самые отношения даже и вовсе не начнешь. Ну, понятное дело, что не все люди обладают достаточным уровнем эмпатии, чтобы как-то считывать своего визави. Но, тем не менее, в большинстве случаев обман, он считывается на каком-то невербальном уровне, да, то есть когда человек врет, паттерны глаз его выдают, мелкие движения, ну и вся эта моторика. И вот мы, даже не зная психологии как науки, может быть, все равно интуитивно это считываем. Ну и то же самое, когда человек пытается выдать себя за кого-то другого, может быть, за какую-то лучшую версию, то на первых порах, когда люди строят отношения, это все очень даже заметно. Пусть не вам, пусть вашему мозгу, но тем не менее, червячок сомнения поселяется. Ну, а где червячок сомнения, там и целая банка таковых в итоге наберется. Поэтому, друзья мои, ну, мне кажется, стоит все-таки быть собой при любых раскладах. Тем более, вы очень даже ничего помните об этом, пожалуйста. Ну, а тем временем в столице уже 19:40, и далее на Радио 7. Шер, Игги Поп и Нэт Кинг Кол под занавес часа. А прямо сейчас Ace of Base на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история. Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
1: Недвижимость можно покупать, а можно коллекционировать. Дом «Франко» в Кисельном переулке. Редкий формат для искушенных. Резиденции с приватными палисадниками и роскошные пентхаусы с панорамными террасами. Бережная реконструкция наследия и подлинный московский модерн. Станьте обладателем архитектурного шедевра. Дом «Франко». 495-121-31-31. ООО «СЗ Доходный дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Нужна надежная доставка для вашего бизнеса? Грузовичков Бизнес. Эксперт в городских перевозках. Мы подберем оптимальный тариф под ваши задачи. Будь то разовые заказы или регулярные поставки. Любой транспорт. Полная ответственность за результат и удобный бизнес-кабинет. Только до конца месяца в «Грузовичков Бизнес» специальные условия для юридических лиц. Подробности по телефону. 8-499-700-1010. «Грузовичков Бизнес». Быстрое решение ваших логистических задач.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это в «Дом Лента» еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм. Дуб «Матерра» медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».

0: Бронируйте круиз на водоход.com.
1: ООО «Водоход». ОГРН 104-779-609-4697. Москва. 0+.
0: Радио 7.
2: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдачу кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Как будто бы теплеет в столице. Завтра синоптики уже 18 выше 0, обещают. При этом солнышко еще сверху будет жарить. Ясное небо, осадков не предвидится. И ветра практически не будет. 1-2 метра в секунду, не более.
3: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
2: В Москве 8 вечера и 1 минута. Ну а прямо сейчас послушаем, что же за новости нам Диана Макеева расскажет. Привет, Диана.
4: Привет, Олег. Всем добрый вечер. ЦИК усиливает меры безопасности перед выборами в Госдуму. Число атак на российскую избирательную систему растет по мере приближения голосования. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, угрозы касаются как информационной инфраструктуры, так и сотрудников комиссии. ЦИК отмечает, что значительную часть возможных угроз спрогнозировали заранее и подготовили меры защиты. Сейчас досрочное голосование проходит в 46 регионах страны. Основное состоится с 18 по 20 сентября. Россиян предупредили о двух волнах гриппа в новом эпидсезоне. Первая ожидается в конце ноября, а вторая – в феврале-марте будущего года. Это прогнозы врачей-инфекционистов. По словам специалистов, отечественная вакцина полностью адаптирована под мутировавшие штаммы. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России высокая готовность к сезону гриппа, санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабильная. Предстоящая ночь может стать в Москве одной из самых холодных с начала мая. Об этом сообщили в гидрометцентре. Температура в столице опустится до 5-7 градусов выше нуля, а местами до плюс 2. По области ожидается от 5 до 10 градусов, также с похолоданием до 2. Дождей не прогнозируют. А днем в среду в Москве заметно потеплеет, воздух прогреется до 19 градусов. Метеорологическая осень, в свою очередь, придет в столицу уже на следующей неделе. В городе начнутся затяжные дожди, а столбики термометров не будут подниматься выше 16 градусов. Россияне назвали привычки, от которых хотели бы себя защитить. Согласно данным опроса, самым популярным вариантом оказался запрет на просмотр соцсетей перед сном. Его выбрали 69% респондентов. Еще 28% хотели бы отказаться от походов к холодильнику после 10 вечера. Каждый пятый признался, что хотел бы запретить себе покупать абонементы в фитнес-клубы, которыми потом почти не пользуются. А 18% выступили за возможность блокировать

Луис Фонзи и Дэдди Янки на радио 7. Деспасито, или помедленнее, да, в переводе на русский так получается. И вот знаете, это самое слово «помедленнее» в последнее время получает все больше и больше приверженцев. Серьезно. Ну, потому что даже целая философия образовалась у человечества современного. «Slow living» называется, что в переводе с

Гнарлс Баркли на Радио 7 только что о сумасшествии рассуждал. Да, причем в таком ключе, мол, вы, конечно, называете меня нездравым человеком, но почему вы решили, что это так и есть? Где она? Это ваша норма. И знаете, действительно, ведь зачастую норма — это то, что принято в большинстве случаев, да, но не факт, что это большинство здоровое. Ну, серьезно. Вот та же самая пандемия, да, когда накрыла человечество, что все норма, что все болеют коронавирусом. Но это же не нормально, мне кажется, так. И знаете, вот, кстати, на днях буквально прекрасный ролик смотрел в интернете. Это запись клинической беседы психиатра с якобы умалишенным, где в 90-е годы еще какой-то юноша на вопрос, а перечислите, какие станции метро существуют в московском метрополитене, начал называть те станции, которые появились лишь 20, а то и 25 лет спустя. Причем показывал, где они на карте должны располагаться, названия точные. Ну и, собственно, да, его лечили как шизофреника, а оказалось, что он просто предвосхитил будущее. Так что поди еще разберись, правда. Кто сумасшедший, а кто здоровый. Но как бы там ни было, друзья мои, чтобы рассудком не повредиться, предлагаю продолжить нашу музыкально-песенную терапию. Уж действительно, дюже благостно она сказывается на эмоциональном фоне как минимум. И в ближайших планах у нас Мадонна и группа Яров, а прямо сейчас Spice Girls на Радио 7. Добрый вечер.

0: Гумилев. 29 сентября. Театр имени Маяковского. Пронзительный спектакль о переплетении человеческих судеб и событий 20 века. История Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их сына Льва. Театр, где великие имена становятся осязаемыми, а глубина их драмы – близкой зрителю. В главных ролях Светлана Иванова и Егор Корешков. Спектакль Ахматова, Гумилев, Гумилев. 29 сентября. Театр имени Маяковского. Билеты на сайте kassir.ru. 16+.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
3: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
4: Остановись. Выдохни. Услышь себя. Белькорпо. Премиальная студия эстетики тела у метро «Динамо». Авторские ритуалы. Душ Шарко. Современные аппараты для глубокого расслабления и видимого результата. Белькорпо.ру.
5: Нужна надежная доставка для вашего бизнеса? Грузовичков Бизнес – эксперт в городских перевозках. До конца месяца в Грузовичков Бизнес специальные условия для юридических лиц. Заказывайте. 8-499-700-1010.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.

Все пройдет, пройдет и это. Вот с таким подходом к отношениям относится группа Europe, которую на радио 7 послушали. Ну, точнее.

заказчиков и оба партнера эти самые кирпичи с завидной регулярностью на стройку приносят. Ну, или не приносят. Тогда в итоге все рушится. Тут, знаете ли, за вами выбор. Как это самое строительство организовать? И организовывать ли его в принципе? Ну и что бы вы ни выбрали, надеюсь, делать это будете под музыку «Радио 7». Так оно гораздо комфортнее и приятнее будет. Ну а тем временем в столице 20:41. И далее послушаем Игла и Черри, а прямо сейчас Ариана Гранде и Джастин Бибер на «Семи холмах». Добрый вечер.

Игла и Черри, которого на Радио 7 послушали, вынес только что предложение спасти этот вечер. Ну, собственно, мне кажется, мы его действительно сегодня спасли. Как минимум, не дали ему превратиться в обычный вечер вторника. Все-таки украсили его лучшей музыкой на все времена. Ну и хочется верить, что хотя бы парой улыбок сделали вы его

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
3: Прекрасный осенний денек синоптики завтра обещают, как по мне. По прогнозам в столице будет ясно, осадков не предвидится. При этом около 18 выше 0 на термометрах ожидается, а ветер будет дуть со скоростью не более 2 метров в секунду.
4: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой,

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Совсем рядом, середина недели. Вот о чем говорим завтра.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1999. Ронан Китинг. «When you say nothing at all».

0: 7. О погоде.
1: Синоптики настаивают, что воздух завтра в Москве прогреется до 18 градусов. При этом нас ждет ясное небо, осадков не предвидится, а ветер собирается дуть со скоростью не более 2 метров в секунду.
0: В Москве 22 часа. Далее. Целый час. Только музыка. На Радио 7.

0: Слушайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Совсем рядом, середина недели, вот о чем говорим завтра.
2: В Южной Корее тут на днях из-за рекордной жары выпустили приложение для поиска тени. И мы решили спросить, каких приложений не хватает вам в вашем смартфоне?
1: Ну и кстати, если смартфон в руках или вы за компьютером, заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт и свою историю, связанную с какой-либо из песен Radio 7, отправляйте нам. radio7.ru, еще раз напоминаем адрес, ну а также в нашем эфире вся лучшая любимая музыка, игры, гороскопы и синематека.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Совсем рядом, середина недели, вот о чем говорим завтра.
2: В Южной Корее тут на днях из-за рекордной жары выпустили приложение для поиска тени. И мы решили спросить, каких приложений не хватает вам в вашем смартфоне?
1: Ну и кстати, если смартфон в руках или вы за компьютером, заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт и свою историю, связанную с какой-либо из песен Radio 7, отправляйте нам. radio7.ru, еще раз напоминаем адрес, ну а также в нашем эфире вся лучшая любимая музыка, игры, гороскопы и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2006. Beyoncé. Irreplaceable.

0: 7. О погоде.
1: Если верить прогнозам, то завтра в Москве будет переменно облачно и без осадков. При этом до 18 выше 0 на термометрах ожидается, а ветер будет дуть со скоростью до 2 метров в секунду.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

radio7.ru. Все, что прозвучало в эфире. Только что, вчера вечером или даже на прошлой неделе. Музыка, ваши любимые рубрики и программы. radio7.ru. Все самое интересное в один клик.

0: Встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Совсем рядом, середина недели, вот о чем говорим завтра.
2: В Южной Корее тут на днях из-за рекордной жары выпустили приложение для поиска тени. И мы решили спросить, каких приложений не хватает вам в вашем смартфоне?
1: Ну и кстати, если смартфон в руках или вы за компьютером, заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт и свою историю, связанную с какой-либо из песен Radio 7, отправляйте нам. radio7.ru, еще раз напоминаем адрес, ну а также в нашем эфире вся лучшая любимая музыка, игры, гороскопы и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1969. «Shocking Blue». «Venus».

Москве полночь. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: Реклама. Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».
3: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1983. Эрен Кара. Flashdance, what a feeling.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Час ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1985. Фредди Меркьюри. «I was born to love you».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Два часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2000. Эния. Only time.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.